радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим, изучаем», – написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся!
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы,

0: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19, вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
7: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.

0: Маргарита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет! У нас 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперин, мы начинаем.
2: Всем привет, друзья! 20 мая, среда, серединка рабочей недели. До лета остается 11 дней. Красота!
1: За эти 4 часа 2 гороскопа, так точно. Один из них любовный, один постоянный. Рубрика «Я» в эфире, куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Тур-тура про путешествия. Узнаем что-то полезное. Игрушка «Дикий пик», где вы можете забрать приз. Ватафакты будут. Также с экспертом по здоровью пообщаемся. Упражнения узнаем, какие делать, как быстро привести себя в порядок. Популярите, ребята тоже сыграют. Ну и горячие новости, а также много обсуждений вместе с вами. Начинаем, как
2: интересно,
1: обычно.
2: Говоришь с экспертом.
1: С экспертом.
2: Звучит, как будто бы
1: весна.
2: Чем-то действует. Будем, да,
1: только что, заниматься. Только что спалилась весной. 20 мая 2026 года, среда, что там по поводу на сегодня? Так, теникоты?
2: Международный день пенсии.
1: Ну вот такой вот международный, причем, ты понимаешь, это массовый праздник.
2: Ну, ребят, ну зачем, почему в среду-то? Завтра же работать всем.
1: Когда-то это была суббота, возможно, но потом все переместилось.
2: Возможно.
1: Всемирный день пчел сегодня, он трудяк вот это.
2: Ага.
1: World Bee Day, вот так называется.
2: День рождения джинсов, 173 года.
1: Ну, классно.
2: Короче, ребята, рассказываю тайну. Никита ходит в черных джинсах и убеждает меня, что это брюки, потому что он как будто бы джинсы не носит.
1: Я не хожу в джинсах.
2: Короче, у него есть реально джинсы.
3: Он в них не ходит, он их использует.
1: Да. Как палатку по назначению.
3: Нет,
1: то, из чего они были сделаны.
3: Возможно, сверху джинсы, и мы видим джинсы, но под низом-то брюки.
1: Или под штаники.
2: Или под штаники.
1: День крепкой дружбы сегодня. Вот такой праздник
2: замечательный. А как вам такое предложение? А какой вы сам себе хороший друг?
3: Так себе.
2: Не, ну просто, какой вы друг? И вот как бы прилагательное. Какой вы друг?
1: Какой вы друг этим утром, да? Как
2: какой
1: вы себя обозначить?
2: Да.
1: Давайте, имеем в виду.
2: Какой ты друг?
1: День Волги сегодня. Вот, замечательный реки? Праздник. Да, река
2: Волжина. Всемирный день метрологии.
1: Угу, праздник разливания, ну, Международный день пьяниц, когда бы еще.
2: Всемирный день врача-травматолога.
1: Вот поменьше работы вам, друзья. Вот, чтобы вы тоже отдыхали.
2: Да.
3: Но побольше зарплаты.
1: Да. День ветерана вооруженных сил РФ сегодня. Всемирный день мопсов. Ребята.
2: Они такие смешные.
3: Ну, противники собачки.
2: Мопсов женила на розовой даче.
1: Мы не будем спрашивать, что происходило еще на розовой даче, раз ты начала женить мопсов. А почему бы нет? Друзья, голосовыми, какой вы друг, запишите нам в чат мобильного приложения Рекорда. Мы скоро будем их слушать. Вейкаперы на рекорде, погнали.
0: Вейкаперы.
4: На рекорд.

0: индикаторы. Гороскоп на сегодня.
1: На 20 мая прямо сейчас.
2: Он и сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня.
3: Тельцы, сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов.
1: Близнецы, незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое.
2: Рак, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути.
3: Львы, сегодня ни у кого не будет от вас секретов, но вряд ли это хорошо.
1: А девы, сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции.
2: Весы, убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза.
3: Скорпионы, сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой.
1: Тельцы, вас ждет весьма захватывающий вечер, подготовьтесь к нему.
2: Козероги, сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды.
3: Водолеи, сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым.
1: А рыбы, поступать сегодня так, как удобно вам, пусть остальные подождут. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкций по применению. Так что дальше не спим, изучаем», — написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
0: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта. Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.

0: Хэппи. Ждем именно вас. 0+.
1: Савадеха, Инде.
2: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
3: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели! С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70. We'll be right back.

0: ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какой вы друг? А пока к интересным новостям. Крепкие ягодицы у мужчин — залог здоровья и долгой жизни. Вот такой.
1: Крепкие ягодицы у мужчин вообще всегда хорошо.
0: А знаете, кто к такому выводу пришел? Известные и влиятельные мужчины всего мира.
1: Они сами друг про друга сделали вывод.
0: Ну да, подключили ученых, помимо всего. И они такие: да, так как ягодичные — самые большие мышцы в нашем теле, они тесно связаны с равновесием, ловкостью и здоровым старением. Это буквально амортизаторы нашего тела, заявили ученые. И мужчины, успешные мужчины всего мира, пошли качать ягодицы еще больше.
2: Вот, поэтому, чтобы быть жопастенькими.
0: Вы увидите, если миллионера, миллиардера, знаете, что он будет со здоровыми ягодицами.
2: Наоборот, даже
1: какая
2: можно.
1: Какая взаимосвязь? Ты сначала становишься богатым и идешь качать попу, либо наоборот, успешные ягодицы — залог успешного предпринимательства.
0: Нет, залог здоровья и долгой жизни, я тебе говорю, а не предпринимательство. Но к этому пришли влиятельные мужчины,
1: вот,
0: со всего мира.
1: Вот это важно.
2: Сначала накачал попку, потом пошел работать.
0: В принципе, не стоит забывать про ягодичные мышцы, они призывают, говорят: ребята, надо.
1: Никит, есть такое упражнение, сидя его можно делать. Напрягайте ягодички, это они тоже так качаются. Поэтому вы зря-то не просиживаете.
2: Чего?
1: Ягодички? Серьезно, вот сидишь, я сейчас, например, занимаюсь.
2: Чем?
1: Физкультурой.
0: Я думаю, что ты подергиваешься постоянно. Что ты подергиваешься, тебе приятно.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили Минобороны. В маневрах участвует более 64 тысяч военных. Во время учений планируют отработать сдерживание противника, а также совместное применение ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Тайвань сократил срок безвизового пребывания для граждан более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Такое решение принял Кабмин страны. Власти объяснили изменения вопросами безопасности и экономики, однако точные сроки вступления новых правил в силу пока не раскрываются. Трамп и его помощники, по данным западных СМИ, все серьезнее рассматривают слабый сценарий против Кубы. Журналисты утверждают, что в Вашингтоне разочарованы результатами давления на Гавану и обсуждают варианты от точечных авиаударов до возможного военного вторжения. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com. Подробности на fandeyshop.com.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой.

0: Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Рэперы.
1: Время для ваших голосовых. Просыпаемся и слушаем их. Вот с Ленуськи мы, пожалуй, начнем.
2: Доброе утро, вейкаперы. Я самый классный друг. Если надо, я всегда выручу. Если будут наглеть, всегда пошлю.
1: Прекрасно. Евгений.
3: Всем доброе утро. Я тот самый друг, который сын маминой подруги. Ну, короче, сам себе не похвалишь, никто не похвалит.
1: Сын маминой подруги не хвалит себя сам, его хвалят. Там же

0: другие правила немного. Рубен.
1: Наверное, таки я такой себе друг, потому что был у меня человек, с которым были дружеские отношения. Они длились, и периодически я поступал не так, как положено поступать друзьям. Ну и в итоге это и привело к тому, к чему должно было привести. Она родила мне ребенка. Спасибо большое.
2: Ну, логично.
1: Елизавета Сергеевна. Доброе утро.
0: Елизавета Сергеевна, доброе утро. Вот это дружба на века. Маришка.
3: Выглядит так, как будто бы я чокнутая. Ну, нормально. Живем. Доброе утро, Вика, пирожки. Доброе утро всем. А я вот этот вот интересный такой позитивный друг, который все время со стаканчиком комфа. А еще я очень люблю просто вот неожиданно запеть какую-нибудь песню для поднятия настроения. Выглядит...
0: Ну вот, вначале была концовка, вы поняли, да? У нас тоже есть такой друг, который может неожиданно что-то начать кричать.
4: Из чашечка кофе.
0: Это кто?
4: А кто?
0: А кто это?
4: А кто?
0: А кто это у нас?
4: А кто?
0: А кто? А кто?
4: Это
0: Анжела.
2: Анжела.
0: А кто любит проявлять свои вокальные данные?
2: Не знаю. А кто это?
0: Александр.
5: Дорогие, утро, здравствуйте. А я тот самый друг, который не помнит, в какой квартире живет. Его друга Лёка каждый раз спрашивает, как мне позвонить в домофон. Ну и также насчет номера телефона и плюс-минус, когда у меня день рождения 2 дня.
0: Есть такое. Я тоже не запоминаю у друзей номер квартиры, каждый раз пишу. Гришка.
6: Здорово, рекорд.
0: Привет.
6: Какой я друг. Да фиг его знает, какой я друг. Видимо, никакой, раз никто не общается. Зато настоящий друг – это вы. Ну и рекорд, конечно же. Всех благ и хорошего, отличного.
0: Ну, есть совет для Гришки. В наши соцсети нужно вступить. Там полно у него друзей будет.
4: Ну, хорошо. Ты наш друг. Все нормально.
0: Андрей.
7: Вы каперы, привет. Всем доброе утро. Страна, привет. Нижний Новгород. Я сегодня друг такой. Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Запиши его в класс. Пусть тусуется там пока.
0: Что он изменил стихотворение в моменте.
4: Ну да, песня пошла не тем путем.
8: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19, вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
12: В Ёлкин дом скорей вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
13: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
14: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань Кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань Кредит онлайн». Подробности по телефону /2518.
7: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит ООО». Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
15: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
16: Как вас зовут?
17: Олеся Зотина.
16: Чем вы собираетесь заняться?
17: Дизайном интерьеров.
16: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
17: Зачем столько?
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
18: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: брейкаперы представляют. Рубрика «Тур-Туро».
1: Всем привет, и с вами Натали Трублагер с новостями о путешествиях. Материковый Китай способен удивить семьи не меньше, чем морские курорты, и предлагает готовые маршруты, адаптированные под путешествия с детьми. Популярные города материкового Китая – это Пекин, Шанхай, Чэнду и Гуанчжоу. Туроператоры разработали специальные семейные туры по Китаю, в которых соблюден баланс между интересами детей и взрослых. Программы не перегружены музеями и длинными экскурсиями. Вместо этого живой интерактивный опыт, который помогает ребенку знакомиться со страной через впечатления. Для первого путешествия с ребенком в Китае выбирайте Шанхай. Прямых рейсов из России за границу в июне 2026 года станет на четверть меньше. Летом без пересадок можно будет улететь в 32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимнем расписании, и в 3 раза меньше, чем в СССР во время железного занавеса. Сейчас нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. Война на Ближнем Востоке лишила рейсов в Кювейт и Бахрейн. Из расписания исчезли прямые перелеты в Алжир. А с 13 мая Аэрофлот перестал летать на Сейшел. Впрочем, определенные перспективы все-таки есть. Не исключено увеличение рейсов из Москвы в Тунис. Они недавно появились на табло Шереметьево. Рубль укрепился. Доллар впервые с марта 2023 года опустился ниже 73 рублей. А туристы стали активнее бронировать летние поездки. Самыми популярными направлениями на лето стали Турция, Египет, Россия, Вьетнам и Абхазия. По данным экспертов, сейчас особенно востребованы Китай и Вьетнам. Кроме того, заметно вырос интерес к Мальдивам благодаря скидкам от отелей. Хотите больше знать о путешествиях? Подписывайтесь на мой телеграм-канал Тур-Туро.
0: Тур-Туро. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: ты.
1: Обсуждаем электрический или бензиновый транспорт. На данный момент, прямо сейчас, по горячим следам, бензиновый побеждает с большим отрывом. Конечно, мы, староверы, еще голосуем за этот вариант.
2: Потому что не все попробовали, как и я, как и ты, как и Стас.
1: Классно. Для Стаса, кстати, придумали пешкариус.
2: Пешкариус?
3: Пешком ходить?
1: Да.
3: Прикольно, но долго.
2: Электробус и пешкариус, общественный транспорт.
3: Самокатиус еще.
1: В общем, классно, что делятся мнениями про электроавтомобили. Люди, у которых они есть. Вот, например, Сергей, супруга, юзает электрокар уже 5 лет. Я пересел 2 года назад. К тарахтелкам больше вообще, говорит, не вернусь. Да.
2: Сам не вожу сейчас, но я за электрические. Это экологичнее. Опять же, если энергия добывается экологичным путем для зарядки автомобилей. Хотя с нынешними тенденциями затраты электроэнергии на ИИ не уверен, что в мире сейчас такой переход одобрят.
1: Лима дописал прекрасно. Мне нравятся электрокары, но одно но. Наша страна пока не имеет инфраструктуры. Очень мало станций для зарядки. Климат, зимой, химические процессы. Батареи замедляются, из-за чего запас хода падает чуть ли не вдвое. Энергия тратится не только на движение, но и на постоянный обогрев салона и самой батареи. Еще их трудно потом продать на вторичке. Люди боятся брать из-за деградации той же самой батареи. Ремонт тоже больная тема. Мало кто берется за такие машины. И знаете, кажется, что электрокары победят, когда изобретут вот эту вот вечную батарейку. Ну, в кавычках вечную. Есть же уже наработки для смартфонов. Почему у нас так быстро садятся аккумуляторы, мы вынуждены заряжать их каждый день. Да? Это выгодно. И менять их точно так же, и высаживать. А уже есть наработки, где аккумулятор может держать год.
2: Спокойно.
1: Год. Да. Но... Представляете?
2: Так, у меня вопрос, Никит, что такое пью-авто на пропане? Тоже норм.
3: На газе, получается.
1: Кстати, газовые владельцы тоже подключились. Говорят, газ, гибрид.
2: А это же было, да, что все вырезали бензиновые и ставили вот эти баллоны в багажнике.
1: Я в Росройсе видел газовый баллон.
2: Это просто дешевле, да?
1: Было, да.
2: Было?
1: Было, и дизель был очень дешевый.
2: Кстати, точно. Я вспомнила историю, когда у нас диджей Фил, помнишь, заправил что-то не то.
1: Его жена.
2: Нет, это он.
1: Он?
2: Да.
1: Я думал, он съел.
3: Что, он салат заправил не тем?
1: Нет, он заправил бензиновую, по-моему, как раз-таки...
3: Дизелем?
1: Дизелем, да. И уехал.
2: И понял.
1: Сервис.
3: Да, в автосервис. Точно 50.
1: На угле.
2: Так, ты прям знаешь историю?
3: Ну, я с ним тоже знаком.
1: Так, поехали дальше. Что у нас?
2: Такой опять бу-бу-бу, V6, V8, кайф. Но на электрике такой, какой подрыв на старте, технология.
1: Электрическая машина круто дергается со старта. Ну, правда, это прям сразу и впечатываешься в кресло. Ну, нет того ощущения, нет того дрожи, понимаешь? Ты не едешь на страхе, который может у тебя стукнуть.
3: Так, может, не надо бояться, как бы, ездить на машине? Автомобиль же предназначен для передвижения.
2: Вот я поддерживаю, на самом деле. Безопасненько, нормальненько, безусенько.
1: А эмоции? Подождите. Что значит только для движения?
2: Я точно попробую электромобиль, когда будет инфраструктура.
3: Есть же спорткары электрические, которые рвут с места вот так же, как и бензиновый. Да, звук не тот, но ощущения те же.
1: Не те же. Электрический или бензиновый транспорт обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Наш канал Макси.
3: И группу ВК Рекорда.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим, изучаем», — написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
4: В
0: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, тропь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДКИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Категория 16+.
12: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
13: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
14: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: Игра прямо сейчас. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, кто хочет оказаться в прямом эфире и забрать приз. А мы пока обсуждаем электрический или бензиновый транспорт, да, какой лучше. Виктория вот говорит, в Москве полиция на электромосквичах, кстати, ездит. Mm-hmm. Я не знал, что есть электромосквич.
1: Я тоже не знала.
0: У нас нет, по-моему, электромосквича.
2: Пока еще нет. Они у нас называются Джили.
0: Возможно.
2: Или по-другому.
1: А бензин в нашем регионе — это лучший вариант. Вот в каком регионе?
0: Александр, был на выходных на фестивале Анлим в Москве, Московской области. Там в том числе в гонках участвовали китайские электрички. Ну, не то совсем. Когда обычные машины громко ручат, электрички едут беззвучно почти. Ну, скучно это даже.
1: Так, доброе утро. Вейкаперы, не раз видел, как люди используют генератор бензиновый, чтобы зарядить электрокар.
0: Да-да-да, есть такое.
1: А куда они подключают генератор бензиновый? Еще какой-то тачки и заряжают электрокар?
0: Он на бензине работает, генератор.
1: На бензине.
0: Да, то есть заливают генератор бензин, и он вырабатывает электричество, и тем самым заряжают машину. И я видел видосы такие, когда
1: парень. Ну вот, вопрос, да, в том, что не хватает инфраструктуры, конечно.
0: Ну, кстати, во многих дворах Петербурга
1: уже?
0: У нас, да, в зарядные станции стоят. Они стоят от Яндекса в современных, и не только, кстати, в современных дворах. У нас очень много зарядок. Ты просто не обращаешь внимания на это, потому что у тебя бензин.
2: И на заправках тоже где-то есть, по-моему.
1: Нет, да. Я точно у себя во дворе не видела.
0: Посмотри, там где-то есть, по-любому.
1: В начале 20 века уже были электрические авто. Тоже хотели все перейти на электро, но, увы, были очень дорогие. И ойл-гигантам того времени это не понравилось. А в Америке так вообще были авто на спирте. И чтобы их убрать, ввели сухой закон. Я больше за гибриды.
0: Кстати, вы, да, слышали эту теорию заговора?
1: Нет.
2: Что сухой закон был из-за...
0: Из-за как раз-таки роста цен на бензин. Это Рокфеллер якобы придумал, у него было много нефти, а можно было вообще машину спиртом заправлять.
2: Очень похоже на бред.
0: И это было очень дешево. Да, есть такая. За бензиновый наш слушатель пишет...
1: А гибрид это как?
0: Это и электро, и бензин.
1: Это какая-то кнопка переключения. Как хочешь, типа закончился заряд, ты переключаешься на бензин, заправляешься бензином и едешь.
0: Как-то и автоматически может это делать. Если честно, я не особо погружен в эту тему, но она использует два ресурса. А ресурс аккумуляторной батареи не такой большой, пишет наш слушатель, как бензиновый и дизельский. А поменять батарею ценник 45% цены от самой машины.
2: Ну, аккумуляторы проблема. Дорогие, да.
1: Ну, как в телефоне.
2: Нет, чуть дороже.
1: В смысле, в процентном соотношении стоимость аккумулятора?
2: Я смотрел про электромотоциклы, и там вот сам мотоцикл может стоить 300 тысяч, а аккумулятор на него сотку.
0: Мне кажется, когда будут просто их менять на любой станции, ты приезжаешь, там в Китае, они же впереди планеты всей этой истории про электрокары, там есть специальные уже устройства, которые просто вынимают аккумулятор из своей машины и такой же новый вставляют. Ты ничего не заряжаешь, а платишь как подписку за аккумулятор.
2: Да, либо сдаешь его в утиль.
0: Опять утильсбор навязываешь нам.
2: Это не я, но это рано или поздно придет.
1: Электрические тачки интересны. Рассматриваю к приобретению. Но жду, когда увеличится запас хода, вот железно, на все 123%. Потому что один раз в месяц из Перми езжу в Артемовске, расстояние между подъездами 500 километров.
0: И я вам говорю, атомные батареи появятся, все пересядут.
2: Да, можно купить много пауэрбанков.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил повысить ставку по семейной ипотеке для родителей, которые не состоят в браке или не прописаны вместе с ребенком. Также льготные условия хотят ограничить случаи, когда второй родитель уже воспользовался программой. По данным СМИ, Минстрой в целом поддержал инициативу, но выступил против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Эстония впервые сбила беспилотник над своей территорией, сообщил министр обороны страны. По его словам, дрон предположительно украинского происхождения летел в сторону России. Министр обороны Эстонии заявил, что Киев не запрашивал разрешения на использование воздушного пространства страны, а министр обороны Украины позже принес извинения. Границу между Турцией и Арменией могут открыть после парламентских выборов в Армении 7 июня и изменения армянской конституции, заявил посол Азербайджана в Анкаре. По его словам, после этого Ереван и Баку подпишут мирное соглашение, а затем откроются границы Армении с Турцией и Азербайджаном. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цвет. 14 ноября Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru/12+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
18: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
21: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: Чаппери на рекорде. Дикий пик.
1: Артур сегодня с нами сыграет. Артур, привет.
2: Добрый день добрый.
3: Привет, Артур. Из какого ты города?
2: Город Чебоксары, Чувашская Республика.
3: Прекрасно. Чебоксары играют против рекорда. Будет запикано одно слово. Твоя задача просто догадаться.
1: Поехали.
3: Так, на самом деле рекорд вообще на днях был зафиксирован. Даниэл Парк уже давно увлечен культовыми сувенирами. Это подсказка. Он попал в книгу рекордов Гиннесса, собрав 3482 уникальных...
1: Что собрал? Артур.
2: Это хранится. Какой парк еще раз?
3: Житель США, Даниэль Парк. Парк — это фамилия.
1: Я тоже подумал, что парк — это парк.
2: Даниэль Парк собрала.
3: Собрал это мужчина 3482 вот этих уникальных сувенира. Подсказка — это полки в доме мужчины. Они заставлены красочными пластиковыми фигурками.
2: Это коллекции медвежьего кирпича?
3: Что ты сказал?
2: Какого-то медвежьего кирпича, мне кажется.
3: Вот если убрать все, кроме корня медвежьего, вообще как бы в тему, потому что это знаменитые медвежата.
2: Точно.
3: Видели сейчас популярные эти медвежата? И вот он просто начал их собирать, и дети подсказали ему, а ты зафиксируй рекорд. И реально не зафиксировали. А там абсолютно разные вот эти... Ну, вы поняли, да? Они у Тимати еще есть, вот эти медвежата.
1: А, все, теперь это понятно.
3: Beer bricks.
1: Я только про пельмени слышал, которые открывают, а они блестят.
3: Ага.
1: Артур, мы тебя поздравляем, приз твой, можешь передать привет кому хочешь.
2: Ну, всем привет, кто меня узнал, как обычно.
1: Ну, все, уже стало.
2: Приезжайте в Чувашию отдыхать.
1: Обязательно. Выезжаем. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы вейкаперов.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 20 мая в Ставрополе малооблачно возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19 и вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: телефону 49 49 91.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
3: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
2: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.

0: нравится космос.
1: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань-кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
2: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.

0: Продолжаем обсуждать электрокары или все-таки бензиновый транспорт. И читаем ваши комментарии.
1: Я не водитель, я за природу, но обожаю звук мотора. То самое бульканье двигателя — просто наркотик для ушей.
0: А кто его не любит? Виктория нас зовет в гости, говорит: приезжайте в Москву, в общем, в командировку. Тут да. И электро есть, такси, электробусы, электрические речные трамвайчики, по тройке все работает, приезжайте. А? Надо ехать.
1: Едем.
2: Так там надо будет тройку покупать. А тройку лошадей?
0: Нет.
1: Живя в частном доме, электрокар — это идеальный вариант. В семье одна машина чистая электро, вторая последовательно параллельный гибрид. Можно ездить только на электро и также не заряжая. Экономически очень оправданно. Две машины проезжают 2000 километров в месяц с расходом 1500 рублей. Что?
0: Угу. Так получается...
1: А сколько зарядка стоит? Подождите, расход 1500 рублей, а?
0: Расход 1500 рублей? Точно 1500 рублей?
1: Точно 1500 рублей.
2: Но говорят, недорого, чтобы зарядить автомобиль в разы дешевле, чем бензиновый. Осталось только, да, действительно, находить аккумуляторы, которые будут позволять много ехать.
0: Ну, я все равно за бензиновый. Ну, это не передать ощущение.
1: А что, объясните мне, пожалуйста, вторая последовательно параллельный гибрид, и в скобках можно ездить только на электро и также не заряжая.
0: К автоэксперту. Да. Скорее всего, он разберется во всех этих нюансах. Воздушный, Светлана говорит, вообще в теплые края. Всем доброго утра.
2: Воздушный транспорт?
0: Да, есть же уже воздушные такси.
2: То есть на дирижаблях?
0: Почему, кстати, не возродят?
2: Ну, там, может быть, из-за водорода, которым их наполняют, или чем там.
0: Может быть, может быть.
1: Владею машиной Fit гибрид. Расход радует. По поводу аккумулятора, видел во Владивостоке почти новые, до 150 тысяч рублей. Ходят аккумуляторы минимум 300 тысяч километров.
0: Ого. Ну, пока выгодно, конечно. Выгодно, но все еще неинтересно.
1: Я сам езжу на заряжаемом гибриде. Электрический запас хода 100 километров плюс бензиновый баксов на 50, бак на 55 литров. По городу электричество, а в отпуске не надо о подзарядке думать. АЗС везде предостаточно. Мы с супругой очень довольны. Вот что гибрид, вот получается.
0: Дмитрий пишет, о чем вы? Оптима — это газ, пропан на 100 км, затраты 350 рублей. При АИ 95 равно 600 рублей.
2: Так газовые баллоны, они же, по-моему, взрывались, поэтому от них начали...
0: Когда это вдруг?
2: Были случаи, когда газовые автомобили просто взрывались баллоны, и от этого были проблемы. Не у всех, но вот были случаи.
1: Мне жутко было страшно, когда я в пробке кого-то поцеловала сзади, открывается багажник, а там этот баллон.
0: Газовый баллон надежнее, чем вам кажется.
2: Слушай, так, может, это закись была азота, может, Доминик Торетто ехал перед тобой.
3: На рекорде.

0: лук. Смотри, молодая.
1: А вы помните, вирусилась сети раньше, где-то в Дубае была процедура по обнулению половых партнеров, и девушки на нее ездили. Да, мы смеялись над этим в новостях.
2: Подожди, по-моему, распространенная процедура.
1: А, уже распространенная процедура. Тогда она была в новинку. Тогда, сейчас уже распространенная.
3: Каждый раз, как в первый раз.
1: Представляете, эта процедура в Дубай съездила, почистилась. Все!
0: Новый человек.
1: Имя бери новое, фамилию, переезжай. Классно. Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про электрокары, может быть.
2: Да почему же? Ну, о джинсах давай поговорим, о твоих любимых. Между прочим, сегодня тот день, когда были придуманы эти универсальные вообще штанишки, 173 года назад. Придумал их Levi Strauss. Знаем, да, мы все эту марку известную, Levi Strauss.
1: Да, знаем.
2: Придумал он их для шахтеров и других представителей рабочего класса. В нашей стране джинсы появились в 60-е годы 20 века, и в то время молодых людей в джинсах выгоняли с уроков, из театров и ресторанов. Вот поэтому, Никит, наверное, у тебя травма, а тебя откуда-то в джинсах выгоняли.
3: И школ выгоняли.
1: Школу выгоняли,
2: да, нельзя
1: меня,
2: конечно. Было, это свободная форма считается.
3: Очень странно было.
2: Но на нашей планете нет вообще ни одной страны, в которой люди никогда бы не носили джинсы. Синий цвет джинсам дают красители. Ежегодно производится очень много, 7,5 миллиардов футов джинсовой ткани. Есть крупнейшая в мире пара джинс размером с 22-этажный дом. Создали ее в 2019 году сотрудники чилийской сети универмагов в Париж. Вы представляете?
1: Зачем? Как рекорд?
2: Я думаю, что рекорд, да, устанавливают джинсы размером с 22-этажный дом.
1: И там осталась сотка с зимы. Я надеюсь, такая же большая.
3: Мне кажется, это одни и те же люди, которые пекут очень большие блины, делают очень большие джинсы.
1: Мы чего-то не знаем. Где-то живет огромный чувак.
3: Голодный и без штанов.
1: Да. Отдайте ему это, пожалуйста.
2: Славу джинсам, кстати, принесли ковбои, но первыми их стали носить шахтеры, да. Но ковбои, они, понимаете, их как бы в моду ввели.
1: А маленький кармашек там знаешь зачем?
2: Не помню. Я знаю, что сзади задний карман сначала был один.
1: Ну вот, теперь их два.
2: А подожди, а вот этот маленький для чего? Для ключей?
1: Для зажигалки.
2: Для зажигалки, точно.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Чилаут. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали!» Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкции по применению. «Так что дальше не спим, изучаем», — написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Лига КВНК. «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Категория 16+.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
12: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
13: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
14: Сайт автосервисавангардстав.ру.
15: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
16: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
17: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Напоминаем, что вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту можно задавать уже в чате мобильного приложения Рекорда. И давно можно. Все, что касается правильного питания, например, спрашивайте, скоро он будет отвечать. А мы пока обсуждаем электрический или бензиновый транспорт. Вообще, кто за что?
1: Так, интересный заход. Привет, страна. Всем рекомендую посмотреть документалку «Экология» и задуматься над тем, откуда берутся батарейки в электрокарах и электричество в них. И как их потом утилизируют, и сделать выводы, какие авто все-таки лучше.
0: Ну вот да, и Саша Красный поддерживает, видимо, слушателей из чата мобильного приложения. Да ну нафиг эти вафельницы и тостеры, только ДВС. Желательно и объем побольше. Экология — это хорошо, но запуск одной косморакеты производит несколько раз больше вредных веществ, чем все автомобили на планете. Производство аккумуляторов — это капец какое неэкологичное производство. Утилизация аккумулятора наносит непоправимый вред природе в разы больше, чем автомобили с ДВС. Так что вот мое и экспертное, в скобочках, мнение. ДВС, бензин, бензин, газ, дизель — это экологично.
1: Так, это вот интересное мнение, действительно. А еще был Йо-мобиль, помню, как его запускали, уже почти запустили. Российский проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газобензиновым двигателем. Но, как и все стартапы, загнулся.
2: Ну, они запустили производство, от слова запущение.
0: Анти пишет: дизель, и только после 2-литровых в объеме. Микроволновка тоже удобна, но кайфуют все около мангала.
1: Вот это аргумент! Электро не сильно экологично, а вот лошади экологичнее. Производство аккумуляторов и утилизация для экологии не очень хорошо.
0: А представляете, потом, когда будут в мире одни только электрокары, будет где-то стоять очень большая коробка, куда мы будем приносить эти батарейки.
1: Эти большие батарейки.
0: Да, сдавать их. И такие: вот, держите. Рика вам.
2: Ну, а что? Это недалекое будущее.
1: Нам пояснение пришло. Помните, 1500 рублей в месяц было с электро?
0: Да.
1: Ночной тариф электро 3 рубля киловатт. Вот и получается, видимо, 1500 реально в месяц рублей на зарядку.
0: Отлично, тут уже экономическую подоплеку нашли, что бензин и слить можно, понимаете, и это выгодно. Можно в другом транспорте использовать. Поэтому, вот, обсуждаем электрический или бензиновый транспорт, а вы продолжайте писать в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Группу нашу в Максе.
2: И группу ВК.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России разрабатывает государственный школьный учебник по физкультуре, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, единая программа по предмету уже утверждена, а новое пособие сейчас находится в разработке. В подмосковном Солнечногорске полностью запретили прокат электросамокатов. Ограничения касаются движения, парковки и любого размещения самокатов кикшеринговых сервисов. Ранее аналогичные запреты ввели в Лобне, Люберцах и Раменском. Трамп, по данным Financial Times, предложил США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда. Как пишет издание, эта тема обсуждалась во время переговоров американского президента Си Цзиньпином в Пекине наряду с вопросами по Украине. Как именно отреагировал китайский лидер, источники не уточнили. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
18: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: и каперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: И прямо сейчас Дмитрий Гнутов будет отвечать на ваши вопросы. Дим, привет.
2: Приветики.
3: Приветики, Дима. Итак, полезные ответы на самые главные вопросы. Скажите, пожалуйста, а правда, что семена чиа снижают аппетит и способствуют снижению веса? От молодого человека вопрос.
2: Все верно. Да, также там содержится омега-3, такие жирные кислоты, полезные для сердца, для кожи, для волос. Также там много клетчатки, еще мужчина не упомянул. Это и насыщает хорошо, и улучшает работу кишечника. Также семена чиа стабилизируют сахар, и скачки становятся более такие.

Слушай, да ты много не съешь. Вот, например, берешь греческий йогурт, добавляешь туда 4 ложки семян чиа чайных, потом добавляешь туда кофе 50 миллилитров и один стик подсластителя. Размешиваешь...

0: А, как в стендере хорошо.
1: И сразу в зеркале. Как лучше смотрится, а?
0: Поехали дальше.
1: А какое упражнение с гантелями в домашних условиях более эффективно для прокачки, придания формы нижней части мышцы груди мужчинам?
2: Это жим от груди гантелями, лежа, соответственно. Вы ложитесь на спину и выжимаете гантели вверх. Либо вы можете немножко упереться ногами, поднять таз, таким образом, чтобы вы лопатками упирались в пол и стопами упирались в пол. И, соответственно, поднимать вертикальное предплечье наверх. Вот так вы снизите, скинете акцент на нижние пучки. Ну и отжимания классические, опять же.
0: Ага. Слушайте, Гошан начал ходить в зал, посоветуйте, как быстро убрать живот. И заодно по питанию, прям экстрим-диету хочется. Спасибо.
2: Так, ну смотрите, я против экстрим-диеты, но раз вы готовы, то слушайте. Смотрите, во-первых, покупайте фитнес-часы себе, ставите цель 20 тысяч шагов и каждый день их вышагивайте. Дальше тренируйтесь, 3 силовых тренировки в неделю по 45 минут на все крупные группы мышц. Это ноги, спина, грудь и протез, не забывайте. Также между подходами обязательно ходите, не стойте на месте. Теперь по питанию. Питайтесь 3-4 раза в день. В каждый прием пищи добавляете большой кусок мяса, рыбы, птицы или вареные яйца. Также большую миску овощей и немного орехов и семечек. И вместо сладкого употребляйте фрукты и сухофрукты. Ну и каждый день 30 мл воды на 1 кг веса тела тоже не забывайте выпивать.
0: Круто, Дим, спасибо большое за ответ на вопросы.
1: И до встречи в следующую полезную среду.
2: Также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой канал. Там я рассказываю, как избавиться от лишних килограмм без вреда для здоровья. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жиреть». Первая ссылка – мой канал. Всем прекрасного дня.
3: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19 и вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
3: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Яркий

0: Ждем именно вас. 0+.
1: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
3: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
4: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Ну все, скоро подведем итог голосования. Электрический или бензиновый транспорт. Вот Павел тоже видео советует. Название видео про экологию. В тупчике есть нефть и экология. Спасут ли нас электромобили, так называется. Там, конечно, 4 часа, но оно того стоит, советует Павел. Посмотреть.
1: Электро. Владею 3 года, АЗС объезжаю стороной.
0: Так, Владимир, электромобиль топ. Главное зимой ставить бинар. И будет вам счастье. Вот, пожалуйста.
1: Так, меня экология вообще не парит. У меня конь педальный, ни топлива, ни заряда, ничего не надо.
0: Так, вот нам скинули уже фотографию, какие есть москвичи, электромосквичи в Москве. Все, теперь мы знаем, как в Москве побывали.
2: Электромосквичи — это зумеры с пауэрбанками.
1: Так, был в 70-х или 80-х произведен авто на водороде, но нефтемагнатам не понравилась эта идея, и все загнулось. Я лично рассматривал покупку электрокара, если рассматривать город — идеальный вариант. Покатался, дом на зарядку, поехал на следующий день дальше. Но если рассматривать вариант дальних поездок, то проблема с зарядкой у очень мало АЗС такой функции, и минус время до полной зарядки, которого нет на ожидании, пока авто зарядится на 100%, когда можно на бензине или газу заправиться и ехать дальше. В общем, пока мой выбор — газ-бензин. И, кстати, газопропан, если он закончится, на бензине можно ехать еще столько же, а минус — место в багажнике.
0: Но пока да, как будто бы удобнее бензин, газ, пропан, и дизель, все вот это вот, что на топливе.
2: Мне кажется, что электрические автомобили — это так, побаловаться, ненадолго поездить, вот себя порадовать.
0: Как вторая машина, мне кажется.
2: Ну, по сути, да, отдыхать там какое-нибудь такое.
0: Давайте подведем итоги, да, наверное, голосовалки. Электрические или бензиновые? Бензиновые побеждают, 73% голосовалки набирают. За электрические всего 23,5% воздержались.
3: Вы каперы на рекорде.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Стас Рыжий.
1: Здрасте всем и доброго утра. 10:01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы еще час с тобой будем.
2: Всем отличного начала дня.
3: Привет, друзья. Среда, серединка рабочей недели, 20 мая, через 11 дней лета.
1: Вопросы нам присылайте, мы в конце шоу отвечаем на любые, которые вы только зададите. А пока к новостям. Москва и Питер признали самыми тяжелыми городами России для ментального здоровья. Представляете? Исследование показало, что жители двух столиц чаще других живут в хроническом стрессе и сильнее переживают из-за денег, здоровья, мировых новостей. Самыми спокойными регионами назвали Татарстан, Калининградскую и Тюменскую область. А?
3: Очень хорошо.
1: Как вам переживаки такое?
3: Переживаки, собаки переживаки.
2: Стоит переехать туда ненадолго, да, там на месяцок успокоиться, ментально восстановиться.
1: Ну, просто почаще надо в Татарстан выезжать, да, в Тюменскую область. Можно чередовать, Калининградскую съездил. И все, выдохнул и вернулся обратно в Питер, Москву разгонять. Ну, кстати, у нас здесь поспокойнее, наверное, нежели в Москве. Ритм-то иной. Такой гораздо помедленнее будет.
2: Ну, мы ценители. Ценители окружающей среды.
1: Прекрасного и не только.
2: Да, но иногда чересчур ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
2: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей? Честно?
3: Да.
1: Да, реально?
3: Конечно.
1: Это все из-за города? Сказывается на тебе ритм
3: жизни? Нет, это вообще связано не с городом. Мне кажется, вообще тревожность связана с импульсивностью, с чертами характера, с внутренними какими-то такими
1: вещами. Ты в Вологде чувствовала себя спокойнее?
3: Нет, мне кажется, что это вообще просто идет собственная какая-то импульсивность.
1: Сам себя накручивает.
3: Она близка к тревожности.
2: Аня волнушка.
3: Волнушка.
1: Вот и все, уже не волнуется.
3: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
2: Аня четвертый взрывается.
3: Никита и Стас.
0: Вейкаперы

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Аня и Стас сражаются в этой битве. Какой-то вопрос был задан обществу. Общество на него ответило. 6 самых популярных ответов выбрали. И ребята должны их пробить, угадать. А вы им должны помочь в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте. А вопрос следующий. Какие цвета?

0: цветы любят женщины по очереди.
1: Только по очереди.
0: Ань, давай. Ань,
2: розы.
0: Есть, это самый популярный вариант, 1-0.
1: Ромашки.
2: Я есть, тоже хотела сказать.
0: Есть тоже ромашки, 1-1.
2: Тюльпаны.
0: 2-1.
1: Лилии.
0: 2-2, ребята, очень плотненько идете. Два варианта всего осталось. Давайте, чатик.
2: Ну, я не верю, что они ответили гвоздики, но, наверное, ответили, потому что вспоминали.
0: Нет, гвоздики.
1: Универсальный ответ. Красивые.
0: А, да, кстати.
2: Серьезно?
0: Люди ответили красивые.
2: Тогда живые и нечетное количество.
0: Нет такого.
2: В смысле?
1: Аня, искусственные, что ли? Ты плохо знаешь женщин. Полевые цветы.
0: Да.
2: О, да ты просто всегда смотришь одним
1: глазом. Если честно, чтобы ты понимала, я отсюда не вижу.
2: Я тебя уверяю, полевые ты точно подсмотрел.
1: Полевые я просто знаю, Ань.
0: Какие?
2: Ты просто экономишь.
0: Какие цветы любят женщины? Ответ: розы, тюльпаны, ромашки, лилии, красивые и полевые.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали!» Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкции по применению. «Так что дальше не спим, изучаем», — написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся!
5: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
6: Exceed. Born for more.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
12: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
16: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
18: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
19: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.
20: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
21: Категория 16+.
22: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
23: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
24: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 20 мая.
2: Овны, у вас все замечательно. Вторая половинка будет радовать сегодня и понимать.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, почему вы поступаете совсем не так, как ему кажется логичным.
1: Близнецы, сегодня не стоит перебарщивать в изобретательности.
2: Раки, вашему консерватизму пора сдавать позиции. Не будьте столь строги к членам семьи.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно понять, что вы хотите сказать тем или иным действием.
1: У дев в этот день, возможно, будет не все в порядке со внутренним мироощущением, и эти проблемы могут сегодня существенно подпортить настроение вам и вашим ближним.
2: Весы, семья весов сегодня будет выглядеть образцовой, вы все будете делать вместе.
3: Скорпионы, сегодня у вас при общении с вашим любимым человеком могут возникнуть проблемы разного характера.
1: Стрельцы, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы неправильно трактовать слова вашего любимого человека, причем его это будет не столько обижать, сколько удивлять.
2: Козероги, из вас как будто все соки выжили, и кто ваш любимый человек?
3: Водолеи, в этот день вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с вами.
1: Рыбы, сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком вместе почитать какую-нибудь интересную книгу. Любите друг друга, друзья.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме выступили против снижения возраста вступления в брак. Глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что граждане младше 18 лет считаются детьми, а исключения возможны только в особых случаях, например, при беременности или призыве в армию. Также она прокомментировала предложение демографов потихоньку снижать брачный возраст ради повышения рождаемости. МЧС напомнила, что жарить шашлыки нельзя при ветре сильнее 10 метров в секунду. Ведомстве также уточнили, что мангал должен находиться минимум в 5 метрах от построек, а рядом не должно быть горючих материалов. Разводить огонь запрещено и во время особого пожарного режима на торфяниках и рядом с хвойными деревьями. В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 дней. Авторы инициативы объяснили это нехваткой трудоспособных граждан и растущей ролью пенсионеров в экономике. По мнению депутатов, мера поможет повысить комфорт жизни пожилых сотрудников и станет стимулом продолжать работать. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Просыпайтесь! Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Новые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: Какие у нас на эту минуту?
2: Покупательница обнаружила в ящике приобретенного комода фото обнаженки.
1: Свои?
2: Нет, она покупала бэушные и поняла, что это, видимо, какая-то схема новая, извращенская. Люди положили туда фотографию голенького мужчины.
1: Просто неизвестного.
2: 100% не просто так, понимаешь, в бэушном комоде оказалось фото голого мужчины.
1: Привлечь внимание.
3: А на обратной стороне отпишитесь, пожалуйста, как вам.
1: Поставьте 5 звезд комоду. Классно. Ребята, новость интересная, надо проверять. Хранить духи в холодильнике – эффективный метод. Холод замедляет химическую реакцию в процессе окисления. Холодильник – темное место без солнечного света, что приостанавливает процесс деградации парфюма. Намного лучше, чем хранить в ванной и других теплых местах. А ванна – это теплое место, как оказалось, для ароматов. Ароматы с натуральными эфирными маслами и цитрусовыми нотами сильнее чувствительны к теплу и свету. Охлаждение особенно полезно для таких нежных композиций. И говорят, что аромат сохраняется гораздо дольше, если в холодильничек поставить духи.
2: У меня просто аромат заканчивается раньше, чем срок годности. Я ни разу не была свидетелем, когда аромат испортился.
1: А здесь не в сроке годности дело, он все равно
2: тебе ветливый. Ну, я понимаю, но я не видела ни разу, чтобы аромат испортился раньше, чем закончился.
3: А ты на жаре его подержи. Можно провести социальный эксперимент.
2: Я в ванной комнате нахожусь, там влажно и жарко. Ничего с ними не происходит. По-моему, впрос.
1: Надо проверять. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19 и вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварец от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
7: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань-Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону «Звездочка-2518».
8: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
9: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: Ну что, немножечко ответим на вопросы и погнали по делам. А вопрос такой. От Антона из Ростова-на-Дону. Слушаете ли вы конкурентов? И что бы вы сделали на рекорде в эфире, чтобы станция выделялась из всех остальных?
1: Ты что ли вопрос написал?
0: А?
1: Ты что ли вопрос написал?
0: Проверь чат. Антон написал. Давайте по очереди.
1: Ты каких конкурентов слушаешь?
0: Я...
1: Не будешь говорить?
0: Слушаю радио «Вера». Реально?
2: Ну, не похоже же, что-то.
0: Не похоже, но я слушаю.
2: В машине?
0: Серьезно? Вы смотрите на меня странно? Я действительно иногда включаю там интересные темы, обсуждаются.
2: По последней теме, которую там...
0: Понимаете, у нас все через призму юмора. Там все через призму серьезности.
2: Последняя.
0: Иногда мем Six Seven. Тема.
2: Да, они обсуждали мем.
0: Да, да, и действительно пришли к тому, что он на самом деле самый православный из всех, что был в последнее время. Я вам серьезно говорю.
1: Да, почему?
0: Да, поэтому. Связано это как-то с Библией. 67, да, цифра там, в общем, да.
1: Я какое-то время вообще не слушала радио, когда начала работать на радио. Реально, просто в тишине езжу. И очень часто так делаю. То есть очень редко, когда я включаю что-то. Ну, включаю либо рекорд, либо конкурентов.
0: Давай, дорожное радио, говори.
2: Я не слушаю дорожное радио. Ненавижу его.
0: Что?
2: Честно, я вот включаю... оно хорошее. То есть там все... Но а я там... вот не могу его слушать.
0: Прикольный вопрос, что бы вы сделали на рекорде.
2: Как что, ругаться матом?
0: Мы как-то пришли к одному мнению. Прикольно, если бы с утра у нас играл диджей. И чтобы у нас с утра была тусовка такая.
1: Да, у нас было такое.
2: И ругался матом.
0: Ну вот, видите, уже даже было. Так, следующий вопрос. На какую планету каждый раз хотел бы слетать? Планета.
2: Так и солнечная система имеется в виду. Так бы... ни одна из них не пригодна для жизни.
0: Ну да.
1: Я только на планету КВН.
0: Та-дам, та-дам, та-дам.
1: Надо вернуться, проверить.
0: Для чего водители клеят на стекло наклейку в машине ребенок? Что я должен делать с этой информацией, Стас, интересуется?
1: Ну, как минимум, не заниматься учительством на дороге. Понимать, что человек, если везет ребенка, значит, он соблюдает определенный скоростной режим. Не надо матюгаться. Есть причины. Может быть, ребенка тошнит или он плачет. В общем,
2: может быть, он за рулем.
1: Да нет, просто такое предупреждение, мне кажется.
0: Моя личная,
1: чтобы бояться.
0: Моя личная статистика. Самые наглые водители на дороге — это девочки за BMW и те, у кого наклейка в машине ребенок.
2: Они вообще не следят за дорогой.
0: Да, они вообще чувствуют себя в безопасности благодаря этой наклейке. Одни из самых наглейших по моей статистике.
2: Я один раз видел
1: мне
2: картину,
1: казалось,
2: где
1: девочки, у которых BMW, у них няни.
2: Я видел
1: возят
2: картину, где была женщина, у нее наклейка была в машине ребенок. Она начала ругаться, потому что сама была не права. Ей говорят, ну извините, а ребенка не было в машине. Она говорит, ну кресло-то есть.
0: А вы уже не первый год работаете вместе. Кто из вас миротворец, а кто очень вспыльчивый?
2: Да, так мы меняемся в этих ролях.
0: Мне кажется, мы все вспыльчивые.
1: Мы все иногда вспыльчивые, но больше я.
0: У нас миротворцев вообще такое ощущение, что нет здесь. Поэтому к нам не заходит с утра никто. Может быть, в этом причина?
2: А что ты интересуешься? Что тебе надо?
0: А ты чего вообще? Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. С вами были Wake-Upers. Завтра услышимся. Никита, Стас, Аня.
1: Отличного дня, классного настроения. Четверг, 7 утра ждем.
2: Всем прекрасной среды.
1: Пока!

стартует новый час. В эфире главный танцевальный. Всем огромный привет, друзья, и доброе утро. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой вопрос к вам. Как часто вы делаете какие-нибудь покупки новые, в особенности одежду? В общем, есть такая информация о том, что россияне почти перестали покупать ту самую новую одежду. По данным Fashion Group, траты на гардероб упали до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего 7% потребительских расходов. Что насчет вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. А также, друзья, заглядывайте в наше сообщество ВКонтакте, группа Рекорд. Там вы можете найти еще больше интересных новостей, ссылочку на наш телеграм-канал и более 100 радиостанций на абсолютно любой вкус. Переходите, подписывайтесь, наше сообщество доступно для всех, ну и рады будем видеть вас там. Давайте расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Джон Самин, Shades of Blue. Услышим трек от Леони, Callum Scott, Stay. Также появится Anima Energy,

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим, изучаем», — написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
0: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.
12: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
14: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона. Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
15: Категория 16+.
16: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, не состоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19 и вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
6: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
7: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какую еду вы можете кушать каждый день? Вот роллы, кофе и сыр могут вызывать зависимость сильнее сахара, предупреждают врачи. По их словам, при отказе от таких продуктов у некоторых людей возникает настоящий синдром отмены и сильная тяга. Кофе чаще вызывает психологическую зависимость, а вот снеки, колбасы, сыры и роллы физическую, в том числе из-за усилителей вкуса, которые воздействуют на рецепторы и заставляют покупать такую еду снова и снова. Но вот здесь я очень согласна, если честно, я роллы могу есть каждый день. А какая еда вызывает такую тягу у вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. И что вы с этим делаете? Кушаете это или же все-таки как-то пытаетесь отказаться? А давайте расскажу пока о музыке. В этом часе послушаем работу от Sound of Legend and Six Voyage.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкций по применению. Так что дальше не спим, изучаем», — написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
3: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. XC TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exit Центр Дварис.
4: Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Exit. Born for more.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
15: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
16: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк. Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
17: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
18: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
19: Категория 16+.
20: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения по трудной организации акций. Правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое переживаки? Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
4: Да, конечно.
3: Аня Волнушка.
4: Аня Волнуется раз, Аня.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19 и вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.

0: космос.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Профессиональный подход – ключ к успеху вашего бизнеса. Надежные решения для расчетно-кассового обслуживания, гибкие тарифные планы и поддержка опытных специалистов доступны в банке «Кубань-кредит». Развивайте бизнес и уверенно смотрите в будущее вместе с надежным партнером.
3: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
4: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 800 65 263 43 25.

связи главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И уже через несколько дней, совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв. И я уверена, вы догадались, о чем идет речь. Это легендарный колбасный цех. Врывается с новым шоу «Матрикс». Вас ждет 3 танцпола, более 20 артистов. Это все будет происходить на новой площадке. Зарубежный секретный агент появится непременно. И, конечно, наши зажигательные Рекорд Чикс. Это все колбасный цех «Матрикс». Встречаемся с вами сразу 2 дня, 29 и 30 мая. Решайте сами, когда придете. Можем и на 2 дня вас также пригласить. Это все будет в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Dir. Абсолютно классная и новая площадка. Все подробности ищите на radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу от Нари, Paulo New, Move Your Body, Record.

0: Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали.

0: только без инструкции по применению. Так что дальше не спим, изучаем, написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорожку и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
1: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в 2X от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: XC. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера Автоюг Ставрополь. Октябрьская 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F-Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпин, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.

0: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Twice по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19 и вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Отличная новость для владельцев аграрного бизнеса. В банке «Кубань-кредит» действуют экспресс-кредиты для сельхозтоваропроизводителей на особых условиях. Под залог земельного участка или техники. Льготная ставка. Быстрое оформление без финансовых документов и страхование залога. Банк «Кубань-кредит» – верный помощник вашего бизнеса.
6: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
7: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
10: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2-34-90-94.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс», Ставрополь. 8-865-222-37-14.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд, возвращается к нам в столице с новой постановкой под названием «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех, ну куда без него, никуда. И захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. Ну и, конечно же, мега-микс от диджея Цветкова. 14 ноября Питер, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru. Заглядывайте и 12+, не забываем. Диджей Луис в этом часе, и Билли Джин услышим. А еще Армин Ван Бюрен и Like a Child. Непременно Дэвид Гетта, Сиа, Project Wake Tonight. Еще Сони Фадера, Think About Us. В начале часа Yearbox и Grace.

0: кофе и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим, изучаем», – написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки.

0: военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
1: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
2: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
3: Категория 16+.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе, рассказал Владимир Путин. Отношения двух стран не раз прошли испытания на прочность, отметил президент. Переговоры продолжились в расширенном составе. Вместе с Путиным в Пекин прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Почти 6 миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом рассказала эксперт Минздрава Мокрушева. По ее словам, стольким же людям поставлен этот диагноз. То есть суммарно сахарный диабет в стране имеет около 12 миллионов человек. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Ведомство, как сообщил Кравцов, утвердило единую программу обучения по этому предмету в школах. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19 и вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed-центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
6: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: отправимся в космос.
1: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди. Сайт автосервис «Авангард» став.ру.

Друзья, привет, это Кристина, Радио Рекорд. Про отдых, про отпуск. Я знаю, у многих стартует, у кого-то длится уже. Цены на путевки в Турцию и Таиланд упали. Ура, хоть что-то упали до уровня 2020 года благодаря курсу доллара. Сколько стоит отдохнуть вдвоем на Пхукете, Таиланд? Можно за 74 тысячи рублей за 11 дней. Вы представляете, дешевле только даром. Пятидневный тур, ну, конечно же, пакетированный в Турцию, обойдется примерно в 40 тысяч с авиаперелетом и с завтраками включено. Но это вообще просто лети не хочу, бери не хочу. Друзья, рассказывайте, куда собираетесь в отпуск, где планируете отдыхать? Я вообще, по-моему, ничего не планирую. Совершенно рассказывайте, как будете отдыхать. Леонид в этом часе и свежая работа. Stay.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А? Как вам такое? Переживаки. Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить. Проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
4: Да, конечно.
3: Аня Волнушка.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим, изучаем», — написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
0: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон, выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
6: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz — это комфорт. Soyuz — это технологичность. Soyuz — это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера.

0: «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. «СОУЭС». Живи легко.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
2: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. «Джетур Т1» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с «Джетур». Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
3: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
6: Категория 0+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
8: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
9: Категория 16+.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
11: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
14: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств. Возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F-Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Знаете, что объединяет Камчатку? Плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда. Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Знать-любить-гордиться.рф.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старые добрые бабушкины рецепты. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утро после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, окончательно. Конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреет до плюс 19 и вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
7: Exceed. Born for more.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
11: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
12: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
14: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
15: Как вас зовут?
16: Олеся Зотина.
15: Чем вы собираетесь заняться?
16: Дизайном интерьеров.
15: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
16: Зачем столько?
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
17: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
18: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
19: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость, фэшн-новость. Россияне почти перестали покупать новую одежду. Для меня это какое-то откровение, потому что смотрю, все постоянно что-то скупают. У меня абсолютно обратное мнение. Ну, в общем, траты на гардероб упали, оказывается, до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего лишь 7% потребительских расходов. Это критически мало, друзья мои. Опрос провела среди одного человека, среди редактора эфира Радио Рекорд. Я говорю: «Женя, ну какую одежду ты купил последний раз?» На что Евгений мне ответил: «Да вот белую рубашку корпоративу Радио Рекорд, напоминаю, то есть к 30-летию, значит, последний раз молодой человек приобретал себе новую вещь в августе прошлого года, опять же, дожились». Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Рекорд, новость, потому что я взяла именно оттуда, там много классных. Чит-код в этом часе, Last Night on Earth, услышим. Еще впереди Иман Бек и Софи Рейс, Not You. И Джон Саммит, Shades of Blue. А еще в этом часе Анима, Out of My Body. Раньше всех Оффенбах и Miles Away. И все это Рекорд Dance Radio.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкций по применению. Так что дальше не спим, изучаем», — написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут

0: Социальный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
1: Категория 16+.
2: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
3: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Илья Вербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29. Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки.

0: ждем именно вас. 0+.
1: Савадеха, Индэ.
2: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
0: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
3: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
4: Thank you.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организациям. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19 и вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
0: О погоде. Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-800-65-2-34-90-94.
8: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
9: Сайт автосервисавангардстав.ру.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим, изучаем», — написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся!
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
9: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: ждем именно вас. 0+.
1: Как вас зовут?
2: Олеся Зотина.
1: Чем вы собираетесь заняться?
2: Дизайном интерьеров.
1: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
2: Зачем столько?
1: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
2: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
0: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович.

0: УКРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
2: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F-Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19, вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
7: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Exceed. Born for more.
9: Рекорд 101 FM.
10: Для аудитории старше 12 лет.
11: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань Кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань Кредит онлайн». Подробности по телефону /2518.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит ООО». Генеральная лицензия Банка России №2518. Реклама, не оферта.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас 8 865 263 43 25.

0: космос.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И наша миссия — делать вас счастливыми. Ну или просто создать у вас хорошее настроение, чтобы вы провели сегодняшний вечер в правильном, таком бодром, позитивном ритме. Электронно-танцевальная музыка создана именно для этого. И мы, главная танцевальная Радио Рекорд, как амбассадор этого жанра в России, продолжим радовать вас как новинками, так и неустаревающей классикой. В общем, в ближайшие пару часов у нас будет очень много всего интересного в музыкальном плане в эфире. А про ближайшие 60 минут расскажу вам прямо сейчас. Вот что мы с вами будем слушать. Во-первых, новинка от Anima Beautiful Record Mix. Также послушаем Holy Flame, Тону, Record Mix. Шаус и Vintage Culture, Take Me to the Sunrise, Record Mix.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим, изучаем», – написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорогу и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит

0: скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
2: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
3: В Ёлкин дом скорей вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
4: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
5: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
6: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
7: Категория 16+.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе, рассказал Владимир Путин. Отношения двух стран не раз прошли испытания на прочность, отметил президент. Переговоры продолжились в расширенном составе. Вместе с Путиным в Пекин прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Почти 6 миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом рассказала эксперт Минздрава Мокрушева. По ее словам, стольким же людям поставлен этот диагноз. То есть суммарно сахарный диабет в стране имеет около 12 миллионов человек. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Ведомство, как сообщил Кравцов, утвердило единую программу обучения по этому предмету в школах. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: «У меня дело выгорело!»
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
12: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое переживаки? Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
2: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
3: Да, конечно.
2: Аня Волнушка.
3: Аня волнуется раз, Аня...

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19 и вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас. XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: XC. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань Кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
10: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервис «Авангард» став.ру.

0: космос.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

чуть менее 10 дней. Совсем скоро он пройдет в Санкт-Петербурге. И в честь этого события Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс».

самого вкусного, интересного и, самое главное, нового вы услышите у нас в эфире в ближайшие 60 минут. Вот, например, новинка. DJ Lewis и Sweet Power, Billie Jean, Record Remake.

0: вам прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной родился сын. Малыша назвали Лео. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим, изучаем, написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорожку и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
1: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера Автоюг Ставрополь. Октябрьская 204. Телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
8: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57-1 и Кулакова 26А-2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств. Возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F-Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в «Матрице». Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: «У меня дело выгорело!»
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
18: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старые добрые бабушкины рецепты. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утро после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, если такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварец». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19, вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
10: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
11: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: Ждем именно вас. 0+. Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
1: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
3: Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 992.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и здесь мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с вами, по будним дням, в течение часа, и сегодня мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из главных принципов управления массами – это классическая схема «проблема-реакция-решение», что означает, что сначала нужно создать проблему, чтобы вызвать ею реакцию народа, который потребует решение, которое выгодно тому, кто эту проблему создал. Мы, слава богу, массами не управляем, а это значит, что проблем не создаем, хотя, конечно, тоже используем их для получения зарплаты, когда обсуждаем разные проблемы в новостях в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса. Запрет будет действовать 19, 20 и 21 мая в магазинах на нескольких центральных улицах города. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра Рустам Галямов.
2: Ограничат продажу алкоголя. Это, я не понял, это чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
1: Ну, смотрите, видимо, ситуация, по мнению главы города Екатеринбурга, очень тревожная, такая экстремальная. Со всей страны съедутся библиотекари. Библиотекари, ну, как бы сейчас мы о них мало что знаем, да? Возможно, они народ совершенно отбитый, отмороженный, знаете?
2: Это раньше было понятно, да? А сейчас вот непонятно. Это вот для чего? Это чтобы книгачей не ушатали синяков книгами? Или чтобы синяки не наваляли чтецам бутылками?
1: Нет, конечно, чтобы это ограждение от библиотекарей. От библиотекарей, конечно. Потому что они, от чего от них ожидать
2: нельзя? Никто не знает. А с алкашами мы все знаем, что они на каждом шагу.
1: Давай Томиком Толстого по башке фигачить. А вот Толстой же тяжелый, как бы, да?
2: Непонятно.
1: Если еще висок влупить, как бы.
2: Но почему бы не совместить? Почему не совместить алкоголиков с любителями читать? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение по синей лавочке и прошли бы там пару книжек. Ну, может, там, знаете, сначала не книжек, а начали бы с бутылок, с этикеток, да? Потом книжку там, не знаю, Виктории Бонни там. Потом, не знаю, воспоминания группы Дюна. Помните, у них была песня?
1: А у них есть что вспомнить.
2: Привет, да. И послушайте, а может быть, наоборот, они, значит, библиотечный конгресс, и поэтому ограничат продажу алкоголя. А нет ли смысла наоборот? Может быть, на библиотечном конгрессе есть смысл, наоборот, усиленно продавать алкоголь? Ну, хотя бы, знаете, чтобы избежать летального исхода участников от скуки. Потому что, ну, давайте говорить откровенно. Ну, вот, ну, что сейчас можно обсуждать на библиотечном конгрессе? На трезвую голову, да? У нас-то и библиотек-то особо нет. А книги, слушайте, у нас книги сейчас больше, они, вот есть три места, где у нас сейчас можно найти книги. Либо на помойках, они лежат кучами, их постоянно туда выносят. Либо, знаете, в подъездах иногда на подоконниках какой-нибудь доброход, да, раскладывай, чтобы ты забрал. Либо где правильно, в кафешках. Сейчас там каждое второе кафе, там заходишь, там лежат книги. Но как что? Не для того, чтобы их читали, разумеется, как украшение. То есть книги — это теперь просто украшение. Знаете, как вот, как магнитики на холодильнике. Их никто не читает, просто на них смотрит, как бы душе приятно. Поэтому какой библиотечный конгресс? Что это такое
1: вот
2: вообще?
1: Такой вот библиотечный конгресс. Ну, смотрите, ну, очень серьезную я вижу недоработку от администрации ЕКБ. На нескольких центральных улицах ограничили. Вы что думаете, что библиотекари не проникнут на окраины куда-нибудь? Не доберутся?
2: На настоящий библиотекарь, да, сейчас.
1: Бешеные собаки 7 верст не крюк.
2: Это очень важный момент, потому что библиотека... Вы представляете, вот библиотекари, чтобы им выжить, это какой степенью, каким уровнем выживаемости, адаптивности нужно обладать? То есть выжили самые... Те, кто остались, эти два библиотекаря, три.
1: Такой очень жесткий, естественный отбор.
2: Отбор библиотекарей, они, конечно, доберутся куда угодно. Но, в принципе, вот меня смущает вот это вот временно запретить продажу алкоголя из-за библиотечного конгресса. Слушайте, ну, по-моему, это какая-то ерунда. Может быть, наоборот... Может быть, знаете, по старинке нам нужен... Во-первых, нужен не библиотечный конгресс, а алко-конгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
1: Ну, а почему? Зачем запрещать? Ну, какие-то особые книги там разрешают продавать. Там, скажем, писатели, которые были не чужды, как бы, этому делу. Там, ну, скажем, Хемингуэй.
2: Кто про это знает? Да, конечно, конечно.
1: Целая плеяда русских классиков, не буду так называть.
2: Да, сейчас нельзя называть классиков. Это пропаганда алкоголизма. Ну, вопрос серьезный.
1: Кстати, да, перед чем задать вопрос, еще поставлю его в известность. В стране происходят еще более страшные вещи, чем конгресс библиотекарей. Да. Одновременно с ним в Тульской области, только что узнал, в Тульской области проходит не конгресс даже, а съезд физруков.
2: Ой, а это не смыкается нигде?
1: Вот там жара, как бы. Физруки съедутся в Тульском.
2: А рядом библиотекарь?
1: Да.
2: А у библиотекарей
1: что-то называют.
2: Да. В опасное время живем. И поэтому вопрос. Но не про физруков, все-таки про библиотекарей, про книги. И смотрите, вот, оказывается, у нас в стране есть конгресс библиотекарей. Это значит, как минимум есть библиотекари, и как максимум есть люди, которые, видимо, читают эти книги бумажные. Ну, они, конечно, где-то есть, но вот мне казалось до сих пор, что это явление, мягко говоря, ну, скажем так, не массовое. Так вот тебе вопрос, давай, как конкретно, библиофил, не библиофил, библиотекарь, кто угодно. Есть ли у тебя бумажные книги? Если есть, то какие? И главное, как ты их используешь? А, учитывая, что сейчас их используют как угодно, но не для чтения.
1: Да.
2: Ну и, конечно, про библиотеки нас интересует.
1: Да, ходишь ты в библиотеки, про случаи в библиотеке, как бы, да, вот такие. Были же какие-то запомнившиеся истории с библиотекой? Когда был последний раз там, да? Ну, что нет, там вообще происходит?
2: Не надо так эксплуатировать их память. Когда последний. Нет, давайте так. Может быть, действительно, случаи с книгами больше какие-то, да? Вот была книга, как это? Была у меня книженция. Там такие картинки. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: шоу.
1: Накачанные ягодицы внезапно стали новым символом успешного мужчины. The Wall Street Journal пишет, что бизнесмены, инвесторы и другие влиятельные люди буквально помешались на тренировках для ягодичных мышц. И дело не только в эстетике. Ученые напоминают, что это крупнейшие мышцы тела, от которых зависит баланс, выносливость и здоровье в старости. Сильные ягодицы снижают нагрузку на поясницу, помогают дольше сохранять подвижность и уменьшают риск травм.
2: А также привлекают любителей мужских ягодиц. Знаете таких людей под названием ягодичники?
3: Да.
2: Помните?
3: И, к сожалению, в наше время особенно у них США,
2: их немало. Есть, конечно. Чуть накачанные ягодицы внезапно стали новым символом успешного мужчины. Простите за вопрос, но, да, коллега, да? Ну, то есть я правильно понял, в новом мире успешным мужчину делает жопа?
3: Ну, да, если ты инвестор, тем более.
2: Инвестор,
3: или бизнесмен,
2: куда?
3: Там, да. Если там криптоинвестор, то уж, конечно, ягодицы должны быть вот просто огромные.
2: Не, это называется «приехали». То есть мужика в современном мире, ну, пока что в США, да, слава богу, успешным делает задница. То есть... Скажите, это можно сказать, что задница кормилица?
3: Как, да? Ну, в каком-то смысле, да. Хотя нужно установить причинно-следственную связь. Сначала ты успешный, и у тебя становятся здоровенные ягодицы. Или сначала у тебя становятся здоровенные ягодицы?
2: Нет, конечно, наоборот, разумеется. Сначала с ягодиц. Все начинается от печки.
3: В США может быть такая ситуация там. Парень чернокожий из нищего гетто, как бы, пошел в качалку, да? И они любят там время проводить. Накачал себе ягодицы и стал, как бы, там, инвестором.
2: Или просто, да, блогером сражался. Да? Ну, вот Опри, которая, она же, ну, самая богатая. Вы не видели, какие эти? Конечно, все с ягодиц.
3: Подсказывает, она их не качала.
2: Не важно! Важен результат. Но, знаете, сильные ягодицы снижают нагрузку. И знаете, что меня в этой новости поражает? Да бог с ним, с ягодицами. Да, сейчас люди помешаны на своем теле. Там, да, калории к калорию, там высчитывают формулы, сколько съел, сколько... А потом, правда, все это заели бургером, да, и полирнули пивком. Окей, вопросов нет, когда речь идет про женщин. Но ведь это же про мужиков. Да сильные ягодицы мужикам. Слушайте, в наше время мужики хотели иметь там что? Сильные руки, там сильные плечи, сильный хрен, наконец.
3: Подвешивали, да? К нему гантельки, да, вот в зале.
2: Нет, я, кстати, так не делал. Нет. Ну-ка, расскажите, что это за упражнение.
3: Подвешиваешь, поднимаешь, тягаешь, как бы.
2: Это чтобы оттянуть или чтобы...
3: Ну, да, нет.
2: Оттянуть свой конец, так? А эти, значит, хотят сильные ягодицы иметь. Слушайте, а что дальше? А дальше что, они захотят иметь сильный анус? Устойчивый к штормам и невзгодам.
3: Так, вот именно к штормам и невзгодам. Потому что, смотрите, как, если у тебя сильный анус, то граница на замке. Ты так сожмешь его, так, и все. Никто не, ну, не проскочит,
2: так,
3: никто. Не
2: так.
3: Проползет никто.
2: А как его так качать? Что привезти?
3: Ну как?
2: Ну, послушайте, ну, вообще, все-таки, ну, я не знаю, может быть, я старый закалки человек, но мне казалось всегда, что нормальному мужику думать о ягодицах. Слушайте, раньше вот были мужики, не у нас, конечно, которые думали хотя бы о чужих ягодицах. Их у нас победили, слава богу, да?
3: Да.
2: Но теперь они думают о своих. Как это называется? Это называется задоцентричный или как? Задо... Да. Задо... Чего?
3: Ну, не знаю.
2: Приводные? Да.
3: Ну, задоцентричный лучше подходит. Хотя новость, смотрите, такая сомнительная все-таки. Ну, смотрите, символ успешного человека, да, бизнесмена в первую очередь, стали ягодицы. Мощные, накачанные. Но вот я что-то не вижу такого. Вот Безос, наш любимый. Вот у него мощные ягодицы.
2: Это как Безос, а Безос, да. Ну, хорошо, а Сорос? Ну, тоже так, согласен. Ну, хорошо. А Трамп?
3: А что Трамп?
2: Как что Трамп? Вы чё?
3: У него что там?
2: Он такой успешный, вы чего?
3: Серьезно?
2: Да вы не видели, что ли, как он в гольф играет? О, там... А вот, кстати
3: про ягодицы.
2: Да, и кстати... Да, вот ты, Анита!
3: Успешный.
2: Но это ягодицы успешного человека, нашего директора. И когда они издают звуки, нам пора уходить.

0: Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас. У актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшины родился сын. Малыша назвали Лео. «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир. Теперь у нас самый ценный подарок на свете. Вот только без инструкций по применению. Так что дальше не спим, изучаем», — написал Данила. Акиньшина и Козловский, по слухам, начали встречаться еще в 2020 году. При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорожку и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся.
3: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дворец.
4: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
9: 992-300.
10: Сайт.
9: radiostv.ru.
11: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДКИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
12: Категория 16+.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
4: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
14: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
1: Телефон рекламной службы 992-300.
15: И Кинг Культуры. Врачи уже бьют тревогу. Эксперименты могут закончиться инфекциями, повреждением нервов, бесплодием и другими крайне неприятными последствиями.
16: Мошонка с поврежденным нервом? Это... типа нервная мошонка, да?
17: Ой, невроз у мошонки случился. Нервный срыв.
16: Но это же жутко.
17: Это страшно. Как страшно.
16: Может, лучше вообще без нее. А и что там еще? Инфекция? То есть как бы инфекционная, да?

0: но большая. Ну, вообще, то, это тоже, наверное, не очень хорошо, когда мошонка подхватила инфекцию. Она же и заразить может.
1: ОРВИ какой-нибудь там.
0: Да, если чихнет. Чихает, да, нехорошо.
1: Сопливит.
0: Еще и нервно. А чего начали увеличивать мошонку с помощью ботокса и физраствора? А, ну, вы знаете, я вам скажу, я немножко обескуражен. Даже растерялся, потому что, ну, хорошо, ладно, с помощью ботокса это как бы классика, да? Сейчас у нас ботокс колят даже в десна, да, даже в огурец, который едят. У нас такая, знаете, сейчас новая ботоксная цивилизация началась. Но что это за физраствор? То есть физраствор в яичке?
1: В мошонку.
0: Ну, хорошо. А это чтобы ее увеличить или чтобы не болело? То есть когда, знаете, то есть, когда ты уже измучил мошонку ботоксом, там он красный, опухший, болит, и надо как бы его обезболить физраствором и остудить в морозилке. Кстати сказать, вот давно хотел вас спросить, а есть такая косметологическая процедура, я просто в ней сейчас плохо разбираюсь, остужение яичек в холодильнике? Вот такой вот, как бы после того, как они...
1: Ну, слушайте, возможно. А по поводу физраствора, смотрите, штука такая. Она хороша тем, что она совершенно безвредная. Можно в мошонку влить полторашку физраствора, как бы, и он увеличится в размерах, просто будет там булькать там.
0: А почему у меня физраствор? А просто что угодно влить в мошонку?
1: Ну, нет, как бы там...
0: Вот, что под руку попало? Вот, а что, у вас чай или это морс?
1: Морс.
0: Если морс в мошонку, нет?
1: Нет, лучше морс я...
0: Подальше! Уберите от греха. И чего там было сказано... Одни делают процедуру у косметологов, а другие пытаются повторить это дома с иглами и катетерами из интернета. Дома с иглами. То есть, я правильно понял? То есть, люди дома вставляют иглы в яйки, да?
1: Вот такой путь Кощея Бессмертного.
0: Смерть ищут в яйце.
1: Да, в яйце, да.
0: Это какой-то такие членошевияши. То есть, вот знаете, я вот думаю, знаете о чем? Я думаю о том, ведь мы же так плохо знаем людей, которые вокруг нас. Вот люди колят в яйца иглы дома. Вот, знаете, вот так вот иногда идешь по улицам, да, и вот там вечером, да, и такой думаешь, вот что там за этими уютными огоньками, за этими уютными окнами там, вот что люди делают? Там, не знаю, целуются, там, рисуют, пишут стихи. Нет! Они сидят и тыкают в яйца иглы. Ну, кто-то из них.
1: Да.
0: И знаете, что у меня? Ленин. Вот, казалось бы, да, здесь, может быть, не очень кстати, да? Ленин такого не хотел. Маяковский, который «Я знаю, город будет, я знаю, саду свесть», да? Он мечтал не о таком саде.
1: Да какой Ленин? Какой Маяковский? Это же в США все происходит.
0: Да какая разница? Джефферсон, этот,
1: чуть ли... Ну да, согласен, там, Курт Кобейн был бы против именно в яичках.
0: Он, может быть, еще и за. Как раз.
1: Нет, а вот мастер ужасов американский Лавкрафт, наверное, был бы за. Было вселенной, как бы, этой леденящей, страшной, как бы. Там такое представить можно, что ктулху колет тебе в яичко иголку.
0: Но это самое страшное, что это тренд. Там было сказано, причем тренд получил название булмаксинг. Кстати, так, на всякий случай, может быть, кто-то не понимает, это не от слова Макс. То есть мессенджер здесь ни при чем.
1: Ну, как бы это, да? От слова Макс. Давайте будем откровенны. Давайте называть вещи своими именами. Может быть, не про мессенджер, но от слова Макс. Максимализируем себе яички.
0: А что, если и мессенджер такой сделать? Булмаксинг. То есть, ну, булмаксинг, увеличение яиц. Если что, да?
1: Без иголок.
0: Да, ну просто, да, в булмаксинг, кстати, может быть, и стоит один раз попробовать. Без иголок, да, конечно. Послушайте, ну, с другой стороны, ну, а что тут удивляться? Ведь, ну, пропаганда. Причем это не та пропаганда, знаете, которую там все ругают. А это пропаганда значительно более страшная. Пропаганда гигантомании. Пропаганда масштаба голизма. Потому что вот эти все продавцы, так называемые продавцы красоты, да, которые людям внушили, что все должно быть большое, все, кроме пуза, конечно, да? То есть пузо маленькое, сиськи, пенисы, задница, там, вагонозавод. И как не стать жертвой этой гигантомании? Булмаксинг. А дальше что? Сейчас увеличивают яйки, а дальше печень будет? Ливермаксинг? Что будет дальше?
1: Это не нужно уже с этим
0: разобраться. Нет, а что, печень у нас уже, а у вас печень какая?
1: Нормальная пока.
0: Больше, чем яички?
1: И у вас, смею уверить, тут тоже.
0: А это вот не факт. Я за булмаксинг в этом смысле. То есть, только естественным путем.
1: Одна половина американцев увеличивает ягодицы, вторая яички. А возможно, это одни и те же люди.
0: Но с другой... Нет, конечно, если у одних будет большие яички, а другим нужны большие ягодицы.
1: Битва такая.
0: Нет, просто чтобы...
1: Кто кого заборет?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Ньюс-шоу.
1: Ледяные купели стали новым трендом среди стартаперов, инвесторов и биохакеров. В Кремниевой долине все чаще проводят совещания и обсуждают бизнес прямо в воде со льдом. Считается, что холод помогает мозгу лучше работать под давлением. Сторонники биохакинга уверяют, что такие погружения повышают концентрацию, снижают стресс и буквально перепрошивают нервную систему, помогая спокойнее реагировать на нагрузки и быстрее принимать решения.
2: Биохакинг? Мамочки! То есть еще и биохакинг на нашу голову. Слушайте, я только от булмаксинга-то отошел. Да, я не успел прийти в себя, как уже биохакинг навалился.
3: Нет, биохакинг старая такая, респектабельная, проверенная. Это люди просто хотят жить вечно и быть вечно молодыми.
2: Да не важно, ну слово это... Подождите, нет, ну хорошо в любом случае, что не при яичке хотя бы. Значит, ну а что такое? Это значит, в Кремниевой долине все чаще проводят совещания и обсуждают бизнес прямо в воде со льдом. Ну, нет, это, конечно, хорошая новость, потому что теперь мы, по крайней мере, знаем, чем занимается в Кремниевой долине. Я, например, всегда думал, как там вообще, там, что они делают там, да? Ну, вот теперь мы знаем. Проводят совещание в воде со льдом. Но, послушайте, у меня тут серьезный вопрос. Это называется биохакинг? Потому что раньше это называлось пинать, ну, или сказать так, цензурно, балду гонять. А теперь это биохакинг?
3: Меня причем интересуют подробности. Они это, ну, на удаленке такие совещания проводят, что каждый в своей ванночке, да, плещется? Или вместе в одном бассейне?
2: Вместе.
3: Или
2: вместе. Иначе зачем в Кремниевой долине? Собрались, конечно, сели. Все. Но знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, на самом деле, если действительно так разобраться, чуть глубже копнуть, это на самом деле не так уж и просто. Обсуждать бизнес в воде со льдом. И я даже больше скажу. Это надо иметь дух, чтобы сидеть в воде со льдом, да еще что-то обсуждать. Потому что, извините, это же можно отморозить яички. Правильно?
3: Ну да. И они тогда станут маленькими. Тут уже
2: да, а если отморозил яички, и они отвалились, то после биохакинга тебе сразу нужен булмаксинг.
0: Реклама.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: Шоу-группа. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: обратная связь, ни ведущие, ни программные директора радио никогда бы не узнали, что о них думают те, кто ее дает. Те 200-300, иногда там максимум 500 человек, но больше-то нам и не нужно. Этого достаточно для того, чтобы пообщаться с вами, пишущими радиослушателями. В этот момент нашей программы вы написали кучу всего, кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Что там?
1: Дело в том, что у нас была новость о том, что прямо сейчас в Екатеринбурге проходит Всероссийский конгресс библиотекарей. И там даже запретили по этому поводу продажу алкоголя. То бишь, мероприятие серьезное, мероприятие значимое, а то последуют какие-то выводы после него, да, которые, возможно, изменят нашу жизнь. И поэтому мы спросили тебя по поводу реальных бумажных книг на физических, как говорится, носителях. Есть ли у тебя такие книжки? А читаешь ли ты? Что это за книги такие? И вообще про библиотеки. Был ли ты в библиотеке? Как что-то там делал? Какие-то случаи, может быть, в библиотеке? Поучительные для всех нас. Так, вот нам пишут вот по поводу книг, как бы, то есть не в электронном виде. Хорошая книга, многоцелевой девайс. Чтиво для досуга, защита от нападения, нападение. В экстренных случаях с прочтенного контента туалетная бумага и разжигание костра. С электронной книгой такое не прокатит.
0: Нет. Конечно, нет. Плюс, конечно. Помните, как раньше говорили, запах страниц, да,
1: о,
0: еще?
1: О, да, уважаю этих людей.
0: И, конечно, и защита, да, и нападение.
1: И в экстренных случаях, как бы, розжиг для костра и подтирка. В экстренных случаях.
0: Ну, это... Да, конечно. Вы, кстати, только единственное, что... Нет, ну давайте все-таки разделять. Когда реально костер может не хватить на подтирку, там надо другую книгу. Одно не...
1: Это... Несмотря какая книга.
0: А вот для этого нужны библиотекари. Да, и библиотеки, конечно, чтобы всем хватило.
2: Да, ну давайте, да, давайте читайте вы.
1: Так, по поводу, значит, библиотек сейчас тут... А вот, по поводу именно библиотек. Как-то раз встретил Кремова в метро на площади Восстания. Поздоровались за руку, помолчали секунду и разошлись. Было странно. А по теме. Как-то раз перелез в 5 утра через забор в библиотеку на Фонтанке. Так меня бабка веником гоняла там по двору. А потом открыла ворота, и я ушел. Это тоже было странно очень.
0: Это, подождите, во-первых, это называется «Случай из библиотеки». Вот вы хотели знать, как это происходит? Да, оно... Других пока нет. Тут, конечно, можно было бы по глупости спросить, а зачем он залез, да, через забор в библиотеку? Но, с другой стороны, тут ответ понятен. Ну, зачем обычно такое делают? Не зачем, а почему? По пьяни. У меня другой вопрос. А зачем, скажите, в библиотеке забор? В нее и так никто не ходит. Ну и без забора.
1: Не, ну там такая модная библиотека на Фонтанке там.
0: Это какая?
1: Такая, ну вот я забыл, ну, имени никого.
0: Это где имени кого? Это самое важное, но ну, имени Фонтанки, может.
1: Ну там как бы за забором.
0: Фонтанки, там Пушкин.
1: Дворец был там.
0: Это где, в каком, какой номер?
1: Ну это недалеко от Невского. Сейчас я не буду врать.
0: И там забор?
1: Там красивая такая ограда такая, знаете.
0: А, это я понял.
1: И он залез.
0: Конечно. Ну нет, ну смотри, это, нет, я понял. Тогда это действительно правильный ход. Забор я имею в виду. Потому что когда есть забор, это становится запретным плодом. И хочется его перелезть.
1: Конечно. Особенно в 5 утра.
0: Да, а больше... Вот, скажите, вот ему когда-нибудь в библиотеку хотелось еще? Да нет! Он бы в жизни в библиотеку не пошел, если бы не забор.
1: Да,
0: правильно?
1: Конечно.
0: А может еще поставить? Может быть, у забора еще поставить...
1: Ну, они там поставили бабку с веником. Ну, нормально. Бабка с веником справилась. Как бы, да? Нормально, выгнула его.
0: А может еще снаружи бабок поставить, чтобы еще больше хотелось в библиотеку?
1: Бабок на вас не напасешься.
0: Так, давайте я почитаю... Вот человек с ником Челябинск Доминирование пишет: наш город вообще не одобряет чтение.
1: Про Челябинск.
0: Ну, видимо, да. У нас скорее встретишь человека, который любит мешать пиво с чем? А, шампанским, я думал, с книгами. Бывает такое?
1: Это в Челябинске. Обычно всякие такие вот толкашня мешают пиво с водкой, а тут пиво с шампанским. Что за аристократия челябинская такая? Там сплошные маркизы с баронами, там, пиво с шампанским.
0: Ну, пиво с шампанским, это, кстати. А разве после этого читать не хочется?
1: Мне кажется, что... Хочется перелезть в забор в библиотеку.
0: Тянет в библиотеку. Вот пишет, например... Вот Анатолий пишет: привет, Крем и Хруст. То есть, ну, тут новость была, что слово на букву «пи», заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани. Официально заявили Дорогой мой, да, эта новость была. А, это первая часть. Вторая, мы эту новость обсудили. Это вторая часть. Третья, ты можешь ее послушать там, где мы ее обсудили. А, второй раз... А знаете, вот у меня есть претензии к этим людям. Ну, послушай, ну вот что это за привычка слушать нашу программу неподготовленным? Нельзя, что ли, пойти прослушать все выпуски?
1: Прослушать, законспектировать, как бы.
0: Да, записать все. Что это за... Что должен, да, вот это ответить? Вот человек... Не все могу читать, просто что попадается. Вот пишет, Кирилл пишет, книги использую как подставку под кружки, чтобы следов на столе не оставлять. Правильно? А можно еще и в трусы подкладывать, чтобы не стирать. Знаете, чтобы спереди желтенького не было. И сзади коричневого, кстати. И, кстати, и защита.
1: Какие
0: вы знаете, затеи? Вот в баню придешь, там всякие случаи бывают, мыло упадет. А если сзади книжка? А
1: книжка, например, замокнет, как бы, ну что вы.
0: Ну, да, зато это не в безопасности.
1: Вот мастер пишет. Крайняя книга, которую я открыл, это ремонт и эксплуатация ВАЗ-2121 Нива. Но нужная страница оказалась вырвана. Хотел получить какую-то очень важную эксклюзивную информацию с заветной страницы, а кто-то ее уже вырвал.
0: В крайней книге, да? Вот это очень важно.
1: Надеяться еще, что будут еще книги какие-то.
0: Да, конечно, не последняя, да?
1: Люди, которые говорят вместо последнего крайне, они типа в том смысле, что еще будет, да.
0: Суеверие, конечно, не последняя. О, ё-моё. Ну что, у нас крайнее сообщение, да?
1: Да, или... получается, что да, крайнее, но не последнее.
0: Ну да, чтобы им точно понять, что не последнее, на какую тему?
1: По поводу книг, бумажных книг, есть ли они у тебя, зачем они тебе? И библиотек.
0: Да, все, да, пишите, обсудим. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: В Индонезии чиновник, обвиняемый в коррупции, пожаловался, что не успел украсть еще больше денег. На суде бывший замминистра трудовых ресурсов Эммануэль Эбензер Геронган, которого обвиняют в хищении 170 тысяч долларов, заявил, что сожалеет о неиспользованных возможностях. Теперь прокуратура требует для него 5 лет тюрьмы.
2: Сожалеет о неиспользованных возможностях? Знаете, я даже покраснел. Мне просто стыдно за Индонезию. Что это за нравы там такие? Вот у нас, когда чиновника суют за воровство, у нас никто такого не говорит. Сидят тихо, глаза понурив, да? Почему? Потому что скромный. Наворовал, сиди тихо. Да? Судит, опускай глаза долу и красней.
3: Да, говорит, простите меня, пожалуйста, я больше не буду, да, там, может быть...
2: Конечно. Да. Почему, смотрите...
3: Потому что люди хорошие в душе.
2: Да, да, конечно.
3: Душевность, духовность.
2: Это что за отморозок? И смотрите, украл, сколько там, 170 тысяч долларов. Да, слушайте, да по нашим меркам это вообще копейки. А это так раздухарился. 170 тысяч долларов не нюхал, как бы. Да, а понтов-то сколько? У нас, те, кто украли жалкие там 170 тысяч долларов, сидят тише воды. Слушайте, я просто что-то не знаю про как бы сказать, хотел сказать, про способ управления в Индонезии, да? Чуть не сказал коррупция. А что у них там в Индонезии, я не знаю, вы что-нибудь знаете про чиновников Индонезии?
3: Ну, теперь я кое-что знаю, потому что, смотрите, он целый замминистра и 170 тысяч долларов. У нас 170 тысяч долларов это уровень замглавы сельской администрации.
2: Я и говорю, конечно.
3: Замминистра! Ну, 170 тысяч
2: вообще ни о чем. А уже, там на суде, конечно. Сидел бы тихо да молчал. Но тут обратите внимание, он не просто замминистра. Там же было сказано, он замминистр трудовых ресурсов. Вот, казалось бы, вроде как бы да, а вроде... А что это такое? Вот у нас есть нормальное там Министерство труда.
3: Есть замминистра труда.
2: Замминистра. Что такое трудовые ресурсы? Это помните, в СССР было Министерство трудовых резервов называлось, да? У нас есть Министерство труда, тут трудовых ресурсов. Слушайте, может быть, в этом как бы и дело? Может, он просто все это время неправильно понимал значение трудовые ресурсы? То есть лежат ресурсы, и просто взял из этих ресурсов 170 тысяч долларов.
3: Ну, освоил ресурсы, да.
2: Все по уму. Честным трудом. Ну, это значит, что теперь в Индонезии трудовых ресурсов на 170 тысяч долларов меньше.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дворец». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19, вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
3: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дворец» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. Годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.
8: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы,

0: Ждем именно вас. 0+.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: Радио stv.ru.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне стали массово отказываться от черной икры. За первые месяцы года спрос на деликатес рухнул более чем на 20%. По данным аналитиков, даже обеспеченные покупатели все чаще переходят на красную икру, которая стала доступнее благодаря рекордному вылову горбуши. За год цена на икру горбуши снизилась примерно на 14%, тогда как другие виды красной икры, наоборот, подорожали.
2: Ой! Россияне стали массово отказываться от черной икры. Массово?
3: Да, я подтверждаю, я вот отказался.
2: А я-то думаю, что это у россиян рты больше не измазаны в черном, в черной икре. А это они просто массово отказываются от нее начали.
3: Причем в первые месяцы года, то есть да. Новый год как бы поюзали икру, да. А потом отказались.
2: В феврале, да, то есть еще в феврале, в марте, да, еще там 2-3 месяца назад. Все там на завтрак, на обед, на ужин там. Шаверма с черной икрой, самса с черной икрой, пирожок с луком и с черной икрой. А сегодня, значит, все бросили. Вы, кстати, отказались от черной икры массово?
3: Я сказал, что я отказался.
2: Нет, ну как, массово. Вы массово отказались или так, частично?
3: Я, и причем полностью подтверждаю,
2: что в первые месяцы... А вот это черное во рту что?
3: Это не черное во рту.
2: А это зуб, да? Или что это? Не черное во рту.
3: Это красное и в руке.
2: Ну, не уверен, оправдать, понимаешь. Значит, и теперь, значит, россияне перешли на икру красную. То есть, да, как Мария Антонетта, да, перестали есть хлеб, начали есть пирожные, правильно? Или наоборот?
3: Наоборот, ну, то есть, красная икра дешевле.
2: Неважно, это, то есть, о чем эта новость? Это как бы новость такая радикальная о снижении уровня жизни россиян. Но при этом о снижении небольшом, да? То есть небольшое все-таки снижение, потому что даже и стало немного сложнее, поэтому россияне перешли с черной икры на красную. Если станет еще чуть сложнее, перейдут с красной икры на желтую. А с желтой какая еще дешевле?
3: Самая дешевая икра — это икра кабачков.
2: А еще? А икра бобра?
3: Ну, у него струя.
2: А если струи икру?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Roast Show.
1: Секс, Эван, Бурмалду, Стекловата и шутки про СССР продолжают запрещать в российских школах. В одной из школ появился целый список стоп-слов для уроков математики. За любое запрещенное слово ученикам грозят штрафные санкции в виде листка с 67 задачами. Под запрет также попали чефир, о как и другие мемные фразы, которыми школьники обычно пытаются сорвать урок.
2: Чего школьники пытаются сорвать урок с помощью слова «чефир»? Слушайте, я, кажется, преступно мало знаю про современную школу. Это точно школа, а не тюрьма?
3: Ну да, и слово «сикс-севен», «бурмалду».
2: А как, может, как они срывают урок словом «чефир»? То есть, это на каком уроке? Ну, это, в любом случае, я вам скажу, это точно не на физре. Потому что физру чефиром не сорвешь. Особенно, если физрук сидел.
3: Но да? Особенно физру-то никто и не срывает.
2: Но какую? Какие уроки они срывают?
3: Да любое, универсальное слово. Так же, как и бурмалду.
2: Ладно, секс-севен, это я слышал, стекловато. А что, шутки про СССР? Да? Там было так сказано?
3: Ну, шутки про СССР.
2: Что продолжают запрещать в российских школах. А что это за шутки про СССР? Это что, они шутками про СССР срывают уроки?
3: Ну, да, типа там выкрикивают на меня там. Брежнев с Хонекером сосался!
2: Какие же это шутки? Это политика!
3: Правда, да?
2: Это политические новости СССР! Да, или будет там ЦК цыкает, ЧК чикает. Да, это какие шутки? Ну ладно, хорошо, окей. Но шутки про как бурмалду?
3: Бурмалду.
2: А что это? Это вообще можно говорить в эфире?
3: Я не знаю, в школе можно. Школьникам звучат, я поостерегся, потому что я не знаю,
2: я
3: что.
2: Я тоже не знаю.
3: Килманда знаю, бурмалда не знаю.
2: Так вот, бурмалда, а что килманда это что?
3: Это типа иди сюда, по-татарски. Ну,
2: а бурмалда это, может, наоборот, иди отсюда? Подожди, значит, про бурмалду запрещают шутки про бурмалду? То есть,
3: просто слово бурмалда, само про СССР, оно самодостаточное.
2: Нет, просто еще по слову бурмалда еще нужна шутка. Мне кажется, это само по себе уже шутка. А там еще что-то дальше.
3: Да нет,
2: там
3: просто бурмалда сказал.
2: А может быть какая-то шутка, может быть там, знаете, какая бурмалда, килмалда, например.
3: Ну, возможно, но это для самых одаренных. Эти самые творческие школьники. Обычные просто бурмалда говорят и все.
2: А для чего? Где, на каком уроке?
3: Да на любом. Ну, запрещают на уроке математики, как сказано в новостях.
2: На математике? А как вот на математике, в каком случае это уместно сказать? Когда, например, что там, про биссектрису? Это геометрия.
3: Нет, там не на математике, они говорят, конечно, 6-7. Ну, как бы, это же математика.
2: Ну, а бурмалда, это что?
3: Это высшая математика. Вы все термины знаете.
2: Я стал подзабывать. И теперь, значит, слово бурмалда в стоп-листе, да?
3: Да, ну
2: стоп. Все без бурмалды. Вы просто знаете, для меня бурмалда в стоп-листе со дня рождения, как бы.
3: Ну, а я жалею, что такого слова не было в моем детстве. Оно было не.
2: Да вы знаете, вы выглядите так, что в вашем слове оно было все детство.

0: 20 часов и 55 минут. Кремов уже привстал, надел свои одежды из дорогих тканей с очень длинными рукавами и большим количеством пуговиц и украшений. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут. Читаем сообщение, чего там.
1: Но сегодня мы говорили о бумажных книгах, то есть материальных книгах, не электронных, и о библиотеках. А о библиотеках очень мало кто писали, но все-таки есть у нас, так сказать, свидетели библиотек, которые в новое время были в библиотеках. И они нас предупреждают. Там как бы есть свои опасности уже. Я была в библиотеке месяц назад. Теперь там все книги промагничены, как в магазине. Просто так не сопрешь. Раньше было лучше. Вот видите? Вот еще один повод не ходить в библиотеку.
2: Да, ну, конечно, поэтому никто не ходит.
1: Все промагничены. Раньше, что за варвар?
2: Раньше уже ходили, был смысл какой-то, да?
1: Ну, да.
2: Ну и по... Кстати, вы когда последний раз в этом смысле ходили в библиотеку?
1: Когда книги были не промагничены, да. Я застал, это золотое время библиотеки.
2: Да, а вот эта книжка, это из какого?
1: Да, это память, да.
2: А что здесь промагнично?
1: Ну, типа, ну, как вот они звенят.
2: Нет, я понимаю, где звенят, когда что?
1: Когда проходишь через раму.
2: А у меня всегда звенит, даже если я без книги прохожу. У меня потому что там...
1: Да это... что у вас там? У вас там промагнично?
2: Лес...
1: И вот еще. Ну, есть еще и плюсы похода в библиотеке. Для нас, как бы, кто давно не был в библиотеках, не очевидные, но они есть. Вот в библиотеке на улице Стремянной года два назад были лекции про матерные слова. Очень познавательно. К четырем запрещенным словам на буквы Х, П, Е и Б с помощью приставок и окончаний образуется множество разных по смыслу слов. И лектор их показывала на презентации. Лектор, причем женщина.
2: Чувачок, так для этого не нужно идти в библиотеку. Для этого можно остаться на улице. Там все это слышно. Я сегодня, пока шел по улице, я и на П, и на Х, и на Е, и окончания, и приставки, и суффиксы такие... Или в библиотеке это лучше?
1: Конечно, там этим занимается профессионал. Возможно, те, на улице, ну, бедный язык. Ну, там,
2: да это... ладно, бедный, я вас умоляю, вы походите, вы просто ничего не слушаете. Вы вытащите из ушей, что у вас, вот то, что так. Нельзя сказать в эфире, потому что это нецензурно. Так, давайте я почитаю. Так, вот Си... Кто это пишет? Си... А, знаете, кто пишет? Это, да, это вот, ну, человек с именем, ну, китаец пишет. Си... Рожа. Ну,
1: Сирожа, да.
2: Китайский наш слушатель пишет. Есть книга!
1: Ну, классно, здорово. Сережа,
2: поздравляю, молодец. Есть книга. 11, почему не вы? Амара Хаяма купил на Авито за 200 рублей. Дюжа либо пишет про женщин-алкоголь.
1: Дюжелюба.
2: Да? Дюжелюба?
1: Ну, я не знаю. Дюжелюба.
2: Ну, в общем, неожиданное открытие. Амар Хаям про алкоголь. Да, больше что-то. А про другого у него ничего нет.
1: Вино, про женщин.
2: Вино есть мира, кровь, а мир наш кровопийца. Да как же нам не пить кровь кровного врага? Мне это и без книги, я это знаю. Не нужно 200 рублей тратить. Я Амара Хаяма...
1: Скачал, я вот скачал.
2: Нет, так не надо ничего скачивать. Вот мне позвони, я тебе расскажу его. Или вот, смотрите, а... Нет, это не все, могу читать. Если я что-то не читаю, имейте в виду пар... Ну вот пишет внезапный Ильдус. Если что, он пишет: я ставлю книгам. Как вы думаете, что он ставит книгам?
1: Вопрос, может, перед книгами ставит.
2: Близко, но нет. Я ставлю книгам огромный дизлайк.
1: Ну, прям всем книгам.
2: Ну, конечно, нафига это нужно. Эти книги. Вы что ставите книгам, кстати?
1: Нет, я как-то вот не огромный.
2: Ну, такой средний.
1: А вот претензии к нам предъявляют наши слушатели, что вот мы некомпетентны, чтобы вести такие дискуссии про книги. Вот пишут нам. Вы ведь в жизни ни одного собрания сочинений Владимира Ленина не прочитали, а еще про книги дискутируете. Я тоже, конечно, не читал эти позиции, но я хотя бы не веду разговоров о литературе.
2: Позиции? А Ленин — это великая русская, или даже, я бы сказал, французская литература. Дорогой мой, я-то, в отличие от тебя, читал. Ну, не полное собрание. Я-то Ленина читал.
1: Поправка. Не то, что полное собрание. Ни одного собрания сочинений. То есть, как бы, ни первого собрания сочинений, ни второго собрания сочинений.
2: Это тут я должен сказать. Ну, вы знаешь, дело в том, что я... вот с Лениным есть проблема. Когда какая? Начинаешь читать Ленина, то хочется после этого следующая книга, которую тебе нужно читать, это учебник по психиатрии. Потому что там долго, ну, реально. Такого учебника у меня не было. Так, вот пишет, например, сейчас...
1: А мне зашло, как бы.
2: А вот пишет, неизвестно. Я не знаю, к чему пишет. Единственная книга Денискины рассказы.
1: Что единственная?
2: Ну, не знаю.
1: Мы спрашивали, дома какая хранится.
2: Может, у него дома. Ну, знаешь, на самом деле, она не запрещена сейчас?
1: Да нет, с чего бы.
2: А там, знаете, я как с чего? Сейчас у нас запрещают и не такие книги. Там у Дениски рассказ. Помните, у него есть такой рассказ «Чики-брики», по-моему, называется?
1: Я плохо помню, я читал.
2: А я или у него есть рассказ, называется «Синий этот», а «Синий Антон». А, не-не, вру. Нет, какой-то там «Дымка и Антон» и «Синий кинжал».
1: Ну, нормально, что, приехали.
2: А что вы думаете? А подзорная труба, это он про что там пишет? Это у Антона... Я бы... Нет, Денискина рассказывал. Хотя сейчас уже хочется их перечитать, да? Подзорная труба, что-то там синий кто-то, там чики-брики туда-сюда.
1: А вот...
2: Хорошо, что напомню, я сейчас даже себе запишу. Перечитать Денискины рассказы. Давайте последнее сообщение. О, режут свинью, все.
1: Все, да?
2: Да, праздник, все.
1: Расходимся.
2: Да. Расходимся?
1: Да.
2: Это плохой рефлекс у вас выработался. Ну, в смысле, что сразу слышать, сразу расходиться. Сейчас, я послушаю.
1: Не режь, по-моему, ей хорошо. Свинья да. У вас в экстазе.
2: Да, скорее так. Но кто-то, это вот не очень правильно, кто-то может посчитать, что следующая программа на рекорде уже началась.
1: А вот она и началась.
2: Ну, а у нас закончилась, впрочем, не для тех, кто приходит на мои курсы мощных ораторов. Заходи, сейчас есть возможность попасть в очередную группу. Заходи на сайт хрусталев.про или на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
2: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

Рабочей недели, ребята, успешно пройден. Я в этом не сомневаюсь, что он у вас максимально приятный и максимально успешный, как я уже успел заметить. Меня зовут Саша Ашмарин. Рад приветствовать всех вас здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Мы открываем рекорд пати и ближайшие два часа будем проводить вместе в одной большой компании. Так, давайте много, наверное, я разговаривать сейчас не буду, потому что вы и так все прекрасно знаете. Вы у меня большие молодцы. Начинаем рекорд пати, делаем громче, полетели.

0: Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Данила
0: Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. Об этом прямо сейчас.

0: При этом они до последнего не комментировали свои отношения, ограничиваясь лишь совместными выходами на красную дорожку и поездками на отдых. Лишь недавно Оксана стала публиковать фото с актером в соцсетях, а Козловский впервые публично признался ей в любви в честь ее дня рождения. На этом все. Услышимся!
1: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в 2X от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radio.stv.ru.
9: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

здесь еще на готове есть. Вижу по плейлисту, что музыки достаточно много. Она вся кочевая. Достаточно приятные моменты здесь, по крайней мере, ближайшие 10 минут. Почти вот как из моего плейлиста музыкальная редакция взяла. Кстати, музыкальная редакция у нас сейчас занимается не только вот формированием основного плейлиста Радио Рекорд и сведением, к примеру, вот такой вот программы, как Рекорд Пати, которую мы сейчас с вами прослушиваем, но еще и наполнением наших интернет-радиостанций. Да, более 100 интернет-радиостанций присутствует как на сайте radiorecord.ru, так и в мобильном приложении Радио Рекорд. Пожалуйста, скачивайте, заходите, смотрите, слушайте, добавляйте в избранное и оценивайте работу, напомню, нашей наипрекраснейшей просто музыкальной редакции операторов эфира. Ребята, вам

0: джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека «Это фантастика». 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ушу, ку-ку, ПКР 116, 784, 739, 21.30. Санкт-Петербург, 12.00.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: Kia. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Tvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19 и вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
9: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

второй час Рекорд Класс, ребята, мы открываем прямо сейчас. Еще 60 минут приятного музыкального безумия нас с вами ожидает далее по курсу. Меня зовут Саша Ашмарин. Много разглагольствовать с самого начала часа не привык, поэтому прямо сейчас предлагаю перейти к музыке напрямую.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1. Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДКИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
3: Категория 16+.
4: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Гриль Хаус.

0: Я.
1: Это услышит?
0: Ты же слышишь?
1: Коммуникационное агентство «Прима-Медиа». Голос вашего бизнеса.
2: Связь.
1: 992-300.
2: Сайт.
1: Радио.stv.ru.

Напомню о том, что совсем скоро мы с вами потанцуем под 90-е. Да, супердискотека 90-х, главный ретро-мегаденс страны от Радио Рекорд, вернется в столицу с новой постановкой. Это фантастика. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол Каубаснесек и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветков. Все это 14 ноября. Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х, это фантастика. Все подробности на радиорекорд.ру для лиц старше 12 лет. Мы продолжаем рекорд-пати. Погнали!

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Это Рекорд Класс, ребята, пришло время завершать нашу радиотусовку на сегодня. Далее по курсу здесь Рекорд Клаб, гостевой микс The Scouts, а также Мартин Гаррикс. Есть по что подвигаться, классный саунд нас с вами ожидает, поэтому никуда не уходим. Если вы уже ложитесь спать и отчаливаете ко сну, вам, пожалуйста, приятной ночи. Не забудьте про наше онлайн-радио, к примеру, Рекорд Чилл, который есть на сайте radiorecord.ru или в мобильном приложении Радио Рекорд. Остальным же желаю приятной ночи, прекрасного взаимодействия с окружающим миром и классной музыки. Здесь 24/7. Кем вы ни были, будьте лучше. Вернусь завтра. Пока.

0: FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: radiostv.ru.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

0: Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
1: Связь.
0: 992-300.
1: Сайт.
0: radiostv.ru.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет очень крутой хаус-микстейп от проекта Deep Hope.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. Это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас гостевой сет от проекта Deep

The Skulls на волне Радио Рекорд. Вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents. И сегодня у нас гостевой сет в стиле хаус от проекта Deep Hope.

Максимально классный концептуальный саунд сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это гостевой сет от проекта Deep Hope.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей клубной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. Deep Hope специально для вас.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

Can you feel the rhythm of my soul? Can you feel the rhythm?

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.